Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедиа.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Подтихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
6: Если женщина решила сделать вас счастливым, вряд ли вас уже что-нибудь спасет.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте, а вот и мы пришли довольны, счастливы, проснувшиеся. И сейчас кого-то будем водить, сейчас кого-то будем поднимать. Тю-тю, вот такое настроение у меня сегодня.
1: Подтянули, вот за что схватили?
0: Так, это опасно. Это очень травмоопасно.
1: Главное, у нас к вам хорошее предложение. Отличное, самое классное, это провести утро вместе с нами. 3 часа утреннего шоу «Русские перцы».
0: Ну, ты как всегда на своем мужском. У нас классное предложение провести 3 часа
1: так,
0: вместе.
1: Так, ну, а кто не мечтает утром получить предложение? Хорошее, выгодное, интересное. Незабываемое и яркое.
0: Вот это финт, я понимаю. Ну и как от него отказаться?
1: Никак.
0: Вот вообще, я тоже считаю, что невозможно. Здесь, кроме да-да, еще раз да, вы другого ответа не услышите. Забирайте, кстати, себе лайфхак. Делайте предложение с утра пораньше.
1: Угу. Пока человек еще не проснулся. Или наоборот проснулся. Сразу же отличное настроение.
0: Не, нормально, знаешь, там. Ну и с просонья так согласился, и все, и красота. Но зато сразу понятен план. Вот у нас, например, 3 часа хорошего настроения. Новости сейчас будем интересно рассказывать, как всегда. Потроллим немножко, посмеемся. Да, что-то интересное для себя почерпнем. Ну, либо просто, знаете, как-то сбросим какой-то вот этот вот пыл, жар накопившийся, выговоримся. В общем, будет интересно, правда. Ну и плюс ко всему, у нас огромное количество интересных гостей. Вот то, что чем стоит вдохновляться, и то, к чему мы вас вот всегда приучаем, да, и приглашаем. Так что, ребята, правда, обещаем, будет классно, так что можно соглашаться уже сейчас. Подписывайте.
1: И вы включайтесь в эту активность. Номер 49-105-7 уже работает, принимает ваши смс. Не забывайте передать привет. Просто пожелайте.

0: Доброго утра, либо рассказать, как прошел вчерашний день. Но главное, поздравить именинников, которые ждут именно ваше поздравление. И сделать это очень легко. Написать смс-ку нам, русским перцам, а мы уже подхватим, дозвонимся, разбудим и пошумим на весь остров.
1: Так, ну вот у них спросили, как утро, как у тебя утро твое?
0: Хорошо. Ну, замечательно. Вот я еще пока кофе стоит горячий. Пока не попробовал, еще значит.
1: Понюхал?
0: Пока только ароматы, да. А вот после первого глотка, ну, явно же станет еще лучше.
1: Нормально, счастливый человек. Говорит, кофе понюхал, и все, уже неплохо, да, жизнь как бы начинается.
0: А что, классный день, среда, да. Экватор недели, приближаемся к выходным, здорово.
1: Ты еще понюхай кофе, ну, давай.
0: Ах, вдохнул полной грудью. Мне кажется, даже немножко и присербнул.
1: Присербнул, да, воздухом, да. Знаешь, такой новый способ употребления кофе. А что, по-разному можно его, да? Там, вынюхал кофе, да, и сразу понятно, что человек, ну, точно на бодрячке. Но никак иначе. Потому что радоваться воздуху, это надо еще, знаете, такая большая жизненная сила и энергия. О! Ишь, философия пошла.
0: Чего
1: а
0: мы
1: это
0: вам...
1: я кофе уже выпила.
0: Прозвучало как тост.
1: Понимаешь?
0: Вот. Желаем вам именно этого и с утра. Вот философской вот такой
1: разница.
0: И мысли, и энергии.
1: Ай. Ну что, отправляем все наши утренние приветы в Никосию, Лимассол, Ларнаку, Пафос, Айя-Напу и всем тем, кто слушает нас с утра пораньше онлайн. RussianRadio.cy. Остров и планета. Подъем.
0: Просыпаемся.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножечко по гороскопим, дамы и господа. Так что делайте приемники погромче. Спасибо за утренние приветы. Вот у нас Никосия с приветом, да?
2: И вам большое утреннее.
1: Никосия с приветом. Я это произнесла вслух. Любим вас, обожаем.
2: Ну, и мы перцы тоже с приветом, помните?
1: А, всегда. Поэтому вот все так и произошло. Вы же понимаете. Наверняка даже многие привыкли, а может быть, кто-то за это нас отдельно и особенно очень сильно любит.
2: Так спасибо вам за это.
1: Ну, тут я сомневаюсь, мне тут нужно подтверждение. Да, смс-очку красивую.
2: Да, пишите. 4-9-105-7.
1: Не знаю, цветочки, да, ну вот это вот все. Вот это вот все. Так, а у нас что? У нас гороскоп. О чем это я? Знаки огня, овны, львы и стрельцы. К середине недели вы почувствуете, что правила игры внезапно изменились. Тара-да-дан.
2: На чьей стороне мяч?
1: Ну, вот видишь, ну, там, думаешь, с мячом?
2: Не знаю.
1: Игра.
2: У кого какие игры?
1: Так, вам придется быстро сориентироваться. Быстро ориентируйся, я сказала. Зато именно в нестандартной ситуации проявятся ваши сильные качества. Как, например, устойчивость, да?
2: Скорее всего.
1: Или что? Или это... Я не знаю, что тут происходит. Я жарю суфлаки. В любой непонятной ситуации ведь так надо поступать.
2: Или целеустремленность.
1: Так что, ребята, вы молодцы. У вас хороший день. Поздравляем.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы, водолеи. День будет богат на короткие разговоры, из которых неожиданно сложится цельная картина. К вечеру вы можете разобраться в том, что утром казалось совершенно непонятным.
1: Ну, это, например, все, да? Вот так вот, как бы утром все непонятно.
2: А к вечеру, ну вот, разъяснилось.
1: Ты представляешь, вот как мы с тобой живем? Каждое утро все непонятно. И как-то все равно, да, выстраивается в картину, в пейзаже. Такие художники, мамочки мои, такое нарисуют с утра пораньше. Ох! Земные знаки, тельцы, девы и козерожки. Сегодня может измениться ваше отношение к одному из ежедневных ритуалов. О! Кофечка тоже, да, пьете? Или вы тоже, как Сережа, понюхал и нормально? Да.
2: Вот,
1: но
2: изменили,
1: я видела,
2: и все.
1: Он уже так немножко сербанул.
2: Да.
1: Сипнул, так сказать. Попробовав сделать обычную вещь иначе, вы обнаружите, что старый способ давно перестал быть самым удобным. А это означает, что можно смело, красиво, в темпе вальса двигаться к новому.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Звезды заклинают вас воздержаться от излишней щедрости. Не одалживайте деньги человеку, в намерениях которого не уверены, даже если сумма кажется незначительной.
1: А, тут без комментариев.
2: Ну а что?
1: Все понятно.
2: Зато вы человека не забудете никогда. Ну, это точно.
1: Ай, класс. Так, ну а мы что? Мы полетели дальше. У нас крылья Кати Чехова.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Большие города.
5: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
6: Девушки, если к вам не клеятся парни, попробуйте себя обезжирить. Парней тоже касается.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: самый острый перец истории.
1: 23 сентября, дамы и господа, и начнем наш календарь осматривать.
2: Переворачивать,
1: да?
2: Дальше. Да. 23 сентября. И сентябрь, эта песня звучит, когда вот троечка появляется в цифре. Все.
1: Да, так. А 13-го мы не пели.
2: Да. Пропусти. Ну, все.
1: Все.
2: Нужно исправляться.
1: Так, сегодня вообще день осеннего равноденствия. Но как-то, не знаю, как равноденствие — это что-то такое спокойное? Ну, посмотри, да, на меня, где тут? Ну, в каком месте, понимаешь?
2: А с другой стороны, это же осень.
1: Ну, ты вот в том-то и дело. А тут жара, господи, божечки мои. Жара, июль, на-на-на-на-на. И вот это вот все. Не знаю, как вы будете отмечать. У нас, друзья, такая энергия очень мощная. Ну, вот летняя, может быть, даже и начало лета, когда только пришло и... Боже, как хорошо. Не знаю, ну, у нас на острове в любом случае все хорошо. И погода шепчет, и даже не замечаешь никакой осени. Прекрасно, классно, солнечно, да?
2: Угу. Даже... И пусть так дальше продолжается. Ну, мне кажется, до ноября так точно будет. Вот такая прекрасная, замечательная погода.
1: Ну, мы посмотрим, конечно, да.
2: Да.
1: Что там до ноября.
2: Так,
1: да?
2: Ну, а пока продолжим дальше отмечать, к примеру, день рождения жевательной резинки.
1: Жуй.
2: Вот. В 1848 году вот она появилась, 178 лет назад.
1: Так-то, на секундочку. Угу. И как здорово, что у нас есть жевательная резинка, да?
2: Да.
1: Стимерл?
2: Орбит.
1: Орбит. Понятно. А какой мятный, супермятный? Как...
2: Ой, ну, знаешь, что, так, мятный просто.
1: Мятный?
2: Супермятный.
1: Не? Не выдерживаешь?
2: Ну, либо сладенький.
1: Фруктовый.
2: Фруктовый, да, очень вкусный.
1: Да. Так, Международный день жестовых языков в том числе, а отмечаем, и вот прямо сейчас вам показываем наше настроение. Вы чувствуете, что я показываю сейчас, а, дамы и господа? Знаете, почувствовали? Расскажите, 4 9 105 7. Кто угадает, тот красавчик.
2: Mm-hmm.
1: Тому этот жест и направлен.
2: Да, конечно.
1: Вот это забава. Да, да.
2: Тем более день образовательных технологий. Вот, поэтому...
1: то есть ты решил не комментировать мою забаву никак?
2: Я жду просто номер 4 9 105 7.
1: Да, я поняла. Моя хата с краю, я ничего не скажу. Так, ну технологии, так и технологии. День аюрведы отмечаем. Я говорю, опять нужно больше спокойствия, но это сегодня не обо мне.
2: Я бы еще отправился в такие страны, как Бразилия, в Индонезию. Там день мороженого, день моря, в Брунее день учителя. Вот сколько праздников-то, а?
1: Где ты ходишь, а?
2: А еще знаешь что, в Италию отправился бы, там день зеленого кофе.
1: Вот это всегда только с радостью.
2: Причем без разницы, зеленый, черный.
1: Не, мне вот вообще в этом году как-то вот Италия прям в душу запала. Ну, настолько классная страна. Вот я очень люблю остров, правда. Но в этом году мне почему-то вот Италия больше всех зашла.
2: Угу.
1: Вот как-то так. Я не знаю, это знак?
2: Скорее всего.
1: Да. А что означает?
2: Билет нужно покупать. Вот он, знак.
1: Друзья, мы продолжим сразу после небольшой музыкальной паузы. Расскажем вам сегодня еще о самых ярких событиях дня сегодня. Так что не переключайтесь.

0: Рок-календарь. Самый острый перец истории.
1: Ну а теперь, друзья, как и обещали, самое главное событие дня сегодняшнего, 23 сентября. Кстати, кто у нас сегодня родился? Рассказывайте, пожалуйста, очень хотим дозвониться. Это у нас кто уже? Это еще девы или уже весы?
2: Вот ты всегда разбираешься.
1: Наверное,
2: в этом.
1: Весы. Понятно.
2: В этих знаках.
1: Это все знаки. Я всегда знаки ищу, понимаешь? Они, потому что таким образом с нами разговаривает Вселенная. Но мы тоже, кстати, с ней пытаемся поговорить, потому что в 1939 году в Нью-Йорке во время проведения Всемирной ярмарки была заложена капсула времени, которую должны вскрыть через 5000 лет. И вот таким образом человечество хочет донести свое послание, ну, до других людей, либо до Вселенной. Ну, как пойдет. 5000 лет все-таки срок большой.
2: Ну да, безумно интересно, что же они положили вот в эту капсулу.
1: Так, в 1939 году?
2: Ну да.
1: Ну что они там могли
2: положить?
1: Мне кажется,
2: даже сейчас, если уже ее вскрыть, тоже можно было бы удивиться.
1: Уже непонятно.
2: Ну, что там было, да?
1: Ну там, скорее всего, перо. Там, я не знаю, бумага какая-нибудь должна быть, да?
2: Ну да.
1: Ну, 100% аналоговые.
2: Ну, какие-то, вот того времени какие-то вещи. Ну что, 5000 лет, ну, сколько тут подождать? Ну, потом откроем, посмотрим,
1: ну,
2: да?
1: Ну да, проверим, ну, и расскажем вам.
2: Тем более мы планируем. Ну. 1980 год, в Северодвинске состоялся спуск на воду самой большой в мире подводной лодки. Акула.
1: Так, 1988 год, в Москве открылся дом-музей русского певца Федора Шаляпина.
2: И 2008 год завершает наш список событий. Состоялась презентация первой версии операционной системы Android.
1: Да, поздравляем. Ну вот, кстати, фанаты андроидной системы, вам отдельное доброе утро. Отзовитесь.
2: Напишите при помощи андроида, да, на номер 49-105-7.
1: Ну, конечно, мы тут скучаем без вас, ждем.
0: Что слушает страна? Все, что хочешь от жизни. Русское радио. Даже

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: вовсю горланят. Солнце поднимается. А на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Ой, друзья, какую новость нашли. Тут подвели итоги психологи, посчитали, кто чаще всего в офисах выгорает.
3: Так.
2: И по именам назвали этих людей.
3: А, даже по именам.
2: Так что, ребята, а ну-ка сюда к нам поближе.
3: Давайте послушаем списочек.
2: Итак, в топе Екатерины и Александры. Понимаешь? Выгорают чаще остальных. Эксперты провели, ну, просто супер исследование и проанализировали переписки сотрудников в рабочих чатах. А вот сейчас страшно.
3: Да.
2: Жим-жим-жим. В общем, они читали рабочие переписки. На первом месте оказались Екатерины. Их очень много среди HR, бухгалтеров и финансистов. Вот, специалистов из сфер с высоким риском выгорания. В переписках они чаще жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение. На втором месте Александры. Ну, Александр, вот тоже там. Они часто встречаются среди руководителей продаж и айтишников. И тоже очень быстро выгорают. Третье место и четвертое, соответственно, занимают Анны и Дмитрий. Вот, а сами эксперты предупреждают, что имя, конечно, нельзя использовать для решения, но придется. Если, условно, бухгалтер Катя сказала, я ухожу, я устала, значит, ей мешать не надо. Тоже касается Александров, Анн и Дмитриев. Поэтому, Сережа, ты остаешься работать.
3: Да, Ира, все замечательно.
2: Пашем.
3: Вот, ну а там что там? Катя, возьми телефон, потом, да, начинается.
2: Да, это он, Александр, он выгорел тоже с тобой. Катя, возьми телефон, Аня тоже.
3: То есть они просто проанализировали, увидели, да, кто чаще вот все-таки выгорает, и эти имена поставили в список.
2: Я думаю, что это просто самые популярные имена, поэтому среди самых популярных имен вот и процент больше людей, которые выгорают, вне зависимости от того, в принципе, как их зовут. Но все-таки... Вот с Александром и Дмитрием лучше держать дистанцию.
3: И задуматься надо, да?
2: Да. Эти ребята ненадежные, могут выгореть в любой момент.
3: Ну, тогда послушаем Аню. Она топит.
2: Она их, да, так и нормально.

0: Настя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Знаешь, после такой новости можно понять и Катю с Сашей.
3: Ну.
2: Денежные премии на работе предлагают заменить грамотами.
3: Ну да.
2: И новыми задачами. Справился, молодец. Вот тебе еще задача. Вот сверху поработай больше.
3: Возьми пончик.
2: Грамота вот. Лучше сотрудник, смотрите, пожалуйста. Одна, вторая грамота, третья. Эксперты так рекомендуют. Психологи, да.
3: Психологи кого?
2: Вот, ну, видимо, сотрудников.
3: Да,
2: да, скорее всего.
3: Ребят, вы им не платите, вы просто грамоты выдавайте, и будет им счастье.
2: Они заявляют, что после определенного уровня зарплаты и бонусов дополнительные выплаты перестают заметно мотивировать сотрудников. Вот так. Со временем премия начинает восприниматься как обычная часть зарплаты, и работодателю приходится постоянно повышать ставки. Ну да. Вот, поэтому компаниям советую чаще поощрять инициативу не только денежкой, а давать сотрудникам новые проекты, больше самостоятельности, дополнительные льготы или возможность самим выбирать награду. Ну и, конечно же, отмечать эти успехи перед коллективом, грамотами, вот какими-то вот такими кубками, возможно, наградами, которые вот будут заявлять о том, что вот человек молодец, что-то унес с работы, не только зарплату.
3: Ну, слушай, мне очень нравится строчка «возможность самой выбирать награду». Я же выберу.
2: Ну, знаешь, если...
3: Я даже знаю, какого цвета.
2: Да, либо какую точку на карте, куда можно... Кстати, хорошая была бы альтернатива, если вот тебе не грамоту, да, а вот, пожалуйста, есть...
3: Выбирай.
2: Выбирай.
3: Значит, я хочу... А что, у каждого же есть вишлист, да? Да, да, ребят, правильно? Ну вот, и по вишлисту, пожалуйста, прошлись. А там такое, и все радует, и все, и надо. Ну, это вечное.
2: А
3: да?
2: С другой стороны, состояние. Ира, ну знаешь, грамота, она ведь грамота.
3: Ну тогда я тебе сейчас ее выпишу, забирай. Ну как, доволен?
2: Нет.
3: А что это? Ты посмотри.
2: Можно все посмотреть в списке?
3: Нет, твоя грамота уже готова. Вот, почетно награждаю тебя.

0: Если в вашем организме утром чего-то не хватает, добавляем русских перцев, и душа прям улетает.
1: Ой, ну как хорошо, мы тоже полетели. Небольшой перерыв и вернемся к вам.
2: Оставайтесь с нами, а по курсу Константин Столяров.

0: Реклама на русском.
1: Вам приглашение к книжному магазину «Много книг Лимассол» ровно год. 26 и 27 сентября ждем вас на семейный праздник. Встреча с поэтессой Верой Полосковой, лекция искусствоведа Виктории Батуриной, аквагрим, аниматоры, шоу мыльных пузырей, мастер-классы для детей и взрослых, расклады таро, диджей-сет на террасе, музыка, фотозона и вечеринка, книжки и винишко. И только два дня! Скидка 20% на все.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «О»,

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
1: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
2: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
3: Я не знаю, как кто. Я держу себя в форме. В форме шара.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Торговый дефицит ЕС с Китаем бьет рекорды. Кипр ужесточает контроль за иностранными студентами. Олимпийский бассейн Лимассола будет закрыт еще 6 недель. Теперь подробнее. Дефицит торговли Евросоюза с Китаем в июле достиг 36,5 миллиарда евро, больше миллиарда евро в день. За 7 месяцев года разрыв вырос до 234 миллиардов. На каждое евро европейского экспорта в Китай приходится 3 евро импорта. Брюссель готовит квоты на китайские гибридные автомобили и химическую продукцию, а 8 октября еврокомиссар по торговле посетит Пекин с требованием конкретных шагов. Власти Кипра и частные вузы договорились усилить проверки посещаемости и трудоустройства студентов из стран вне ЕС. Повод – случаи, когда учебная виза используется для нелегальной работы. Право студентов законно работать ограниченное число часов сохраняется, а въезд для тех, кто действительно хочет учиться, останется открытым. Бассейн в Досуде, поврежденный штормом в конце августа, откроется не раньше начала ноября. Родители юных пловцов накануне провели акцию протеста. Дети тренируются в переполненном бассейне стадиона

температурные максимумы до 33 градусов в центре страны, до плюс 31 на побережье и до плюс 23 в горах. Скорость ветра 8-10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Друзья, продолжаем просыпаться. Второй час утреннего шоу «Русские перцы» стартует прямо сейчас на ваших ушах. Поэтому впереди у нас только хорошее настроение, а вы будьте готовы.
3: Напоминаем координаты нашего смс-чата. Номер 49-105-7 работает и ждет ваши смс.
2: Готовится?
3: Пишите, пишите.
2: Надо, кстати, не просто так, потому что мы идем на свадьбу. Да,
3: ох
2: да,
3: ты,
2: да.
3: Здорово, наконец-то.
2: Доставай баян.

0: Ай, ребята, вот тут забавная новость. Россияне начали массово ходить на, внимание, фейковые свадьбы.
1: Mm-hmm.
0: Если друзья, ну, никак не хотят жениться, теперь можно, ну, как бы... И
1: придумать свадьбу, да?
0: Да.
1: Ну, просто вот...
0: Можно купить билет на чужое торжество. Пожалуйста. Я считаю, что это вот классная монетизация. А что, обычно кто-то отказывается. Можно сделать такое зонирование, продавать билеты на настоящую свадьбу, а можно вообще просто ее придумать.
1: Да.
0: Организаторы собирают полноценную свадьбу с молодоженами, свидетелями, застольями, ну, естественно, тосты, да, там все прекрасные поздравления, все будет. А гости заранее выбирают себе билет, куда он хочет попасть. Он может быть другом жениха.
1: А-а-а!
0: Да, так, родственником невесты.
1: Родственники, да, да, просто друзья тех, кого не знают.
0: Или той самой бабушкой. Вот представь.
1: То есть играть такую роль.
0: Да, угу. Тебе 20, и ты купила билет бабушку, которая пришла исключительно поесть и задать неудобные вопросы, да, например.
1: Ну, скорее всего,
0: класс,
1: конечно, да.
0: Класс.
1: Когда уже мне правнуков дадить-то,
0: ага, ну,
1: побольше?
0: Чего ждем? Молодежь. Ну, вот примерно как-то так. Говорят, весело. Естественно, цена тоже варьируется. Если ты хочешь быть лучшей подружкой невесты, то это подороже.
1: Uh-huh.
0: Если просто подружка невесты, да, там одной из-за, то это подешевле.
1: Так, а если хочешь быть прям невестой?
0: А, ну это...
1: Или молодожены все-таки настоящие?
0: Нет,
1: то есть ребята реально женятся? Нет? Все фейк.
0: Ну, то есть смотри, могут, скажем так, на те свадьбы, которые настоящие и которые допускают такой формат, продавать отдельные билеты, но там опции поменьше. А могут отдельно вообще с нуля организовать эту свадьбу. Актеры, жених и невеста присутствуют, ну, то есть центральные люди организовывают. Столы, угощения, вот это все тоже будет, но там уже выбираешь именно непосредственно рассадку, где ты будешь сидеть, в качестве кого и какую роль ты будешь играть на этой свадьбе. Слушай, ну классно.
1: Здорово, а? Потому что после такой свадьбы ты ни с кем не поругаешься, у тебя не будет проблем с родственниками, поэтому здесь ты можешь позволить себе, чтобы душа твоя вот широко прям разгулялась.
0: Да и в больше я тебе скажу, повышаем градус важности данного мероприятия. Это та самая свадьба, после которой не будет развода.
1: Да, абсолютно верно.
0: Понимаете?
1: Такую свадьбу можно еще раз сыграть.
0: Да, обязательно. Просто покупаешь себе билеты и начинаешь
1: классно
0: веселиться. Можно попробовать все роли. Сегодня ты бабка, завтра ты подружка невесты, послезавтра ты сестра.
1: Ну, а, кстати, хорошее место, чтобы познакомиться с новыми друзьями, вот завести себе друзей.
0: Да.
1: Возможно, вот вы купили билет в партер, где родственники, а там и действительно станете родственниками.
0: Класс.
1: Здорово же.
0: Вот такая вот, такой жирный намек.
1: Ну,
0: да?
1: В общем, такая вечеринка в стиле свадьбы,
0: да,
1: на которой ты можешь выбрать себе роли, но при этом все-таки ощутить вот этот вайб.
0: Ну, я считаю, что вот можно и невесту продавать. Да? Ну, все равно же.
1: А, кстати, да, там вот воруют невесту.
0: Ну, классно было
1: вот
0: бы.
1: Все, торт.
0: Нет, ну, не то, что невесту воровать, а вот прям билеты на невесту. Представляешь, такая свадьба, там три невесты. Вот это конкурсы, а? За стул.
1: А жених один, да?
0: А он не будет сопротивляться. Он скажет, несите. Классно?
1: Ну,
0: откликается?
1: Что? Да,
0: гуляем!
1: Совет на любовь.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем бодрости и энергичного дня. Как сделать его таковым с помощью еды? Яна Соболева. Мы с вами живем в уникальном месте. Солнце, море, фрукты круглый год. Средиземноморская кухня считается одной из лучших в мире, так как содержит много зелени, овощей, морепродуктов и оливкового масла. По традиции зрелые, черные плоды называют маслинами, а незрелые, зеленые – оливками. Натуральные оливки – кладезь полезных веществ. В них есть практически все необходимые человеку микроэлементы и витамины А, С, Е, К, группа В, фолиевая кислота, натрий, кальций, калий, магний, железо, фосфор, медь, цинк, селен. Как вам? Оливки отлично сочетаются со всеми овощами, цитрусовыми, с мясом птицы и, конечно, с оливковым маслом. Последнее настолько прекрасно, что является универсальным средством на кухне и в косметичке. Актриса Сандра Буллок считает, что каждая женщина следит за своей фигурой. Сандра пользуется простой формулой. Если куда-то надо добавить майонез, замените его оливковым маслом. Если вы созрели до того, чтобы рассмотреть питание как философию, значит, вы 100% готовы к счастливому и долгому союзу с сервисом Meals Food. И на десерт лайфхак. Составьте список из 3 хобби, на которые у вас не всегда хватает времени. Свяжитесь с сервисом Meals Food в Instagram, делегируйте им вопрос закупки и приготовления еды, а сами займитесь тем, до чего не доходили руки. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food заботится о вашем здоровье через организацию правильного питания.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
3: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
4: В доме, где есть дети, идеально чисто может быть только в вазочке с конфетами.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском. Небо.

0: Кто такие маршируют?
1: Это перцы фаршируют утро.
0: Шутками и смехом пожелаем им успехов.
2: Русские перцы
1: на русском радио.
3: Смотрите, какую красоту нам только что отправили. Русские перцы – это не про сон, это про улыбки в унисон. Это про хорошие с утра, чтобы день сложился на ура.
4: Здорово!
3: Аплодисменты!
4: Да, вот это стихи, которые лозунг утреннего шоу. Сейчас в эту минутку.
3: А у нас автор вот по-прежнему не представляется. А сколько стихов уже было отправлено? Как интересно,
4: напишите сборничек уже, мне кажется, можно.
3: Так, мы вам сердечко, оп, отправили. Все, шагаем дальше, у нас новости.
4: Спасибо, да, отлично вам настроение. Ну, а мы перейдем к новостям. Как к новостям? Я бы сказал бы, продолжаем дальше настаивать, Ира.
3: Давай, что ты?
4: Завести кота. Я вот как-то давно не напоминал об этом. Настолько давно, что здесь котам устроили...
3: Что сам себе завел кота.
4: Если бы. Мне кажется, меня все-таки услышали. Котам устроили презентацию в стиле вот недавно нашумевшей презентации Apple. Вот так. Прям вот так мощно. Пушистых моделей представили так, будто они только что вышли на сцену большого технологического какого-то такого презентации, да, здания. Вот смотрите, прямо сейчас мы вам покажем, какие они мега крутые. Авторы ролика позаимствовали фирменную, естественно, подачу. Вот. Но и при этом придумали целую линейку котов.
3: Ага, так,
4: там
3: ну
4: есть
3: давай.
4: И мини, ага, и про макс, и даже дуо. Но главное, это надо видеть это видео, потому что там их действительно представили. Вот представь, глазок — это как будто камера. Ага. Глаз его, да, увеличивается.
3: Да. Глазок. Я думаю, ты за что так с котом?
4: Просто видишь, я тоже не до конца знаю, из чего устроен кот.
3: Да-да-да.
4: Мне тоже нужно, наверное, посмотреть детально презентацию и завести такого прекрасного пушистика. Вот каждому досталась своя модель и характер. А сама идея настолько зашла пользователям, что ролик быстро, естественно, разлетелся по интернету, набирает просто миллионы просмотров. И многие реально комментируют, что задумались, а не завести ли им такого питомца.
3: Так, дуо — это что, два кота?
4: Нет, просто такой, он черно-белый. Вот, как бы цвет у него такой разный. Нет, вот прям обычные коты, ничего не фантазировали, но представили, вот здесь где-то увеличили ракурсы шерсти, взяли такой интересный, где-то вот прям крупный план, вот глаз, опять же, как камера, ухо как будто это динамик.
3: Ну, а бордовый есть же?
4: Нет.
3: Вот ой, есть, ну что это есть, за презентация такая?
4: Значит, есть рыженький, есть белочерный.
3: Рыженький — это уже не в теме, мини, это там... уже тыква, понимаешь? Все, карета сдулась.
4: Есть нескольких цветов, это мини, он такой вот, знаешь, разнообразный.
3: Ага. Ну, в общем, ну, получается, серо-белый.
4: Я тебе ссылку отправляю, ты посмотри.
3: Нет, ты мне просто отправляй айфон. Я согласна.
4: Не, ну, вот это точно айфон, который можно себе позволить. В виде кота.
3: Ты знаешь, сколько стоит? Пару десяток вот.
4: Ну да.
3: Ты зря радуешься.
4: Иногда побольше.
3: Сережа, соглашайся на подарок в виде айфона. Дешевле будет, да и меньше заморочек.
4: Не уговорил, получается, да? Ладно.
3: Ну ты еще попробуешь.
4: Пытаемся дальше.
3: У тебя еще целый год впереди.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Так, шагаем в рабочие моменты. Тут сотрудники начали добровольно просить понижение. Да, чтобы не выгорать и жить свою прекрасную жизнь. Все.
4: Слишком много ответственности,
3: да,
4: и обязанностей.
3: Огромная ответственность, не выдерживает. Говорят, спасибо большое, но как бы все, мне уже достаточно. Да, вот тот самый случай, когда, на самом деле, очень философская тема. Ну, то есть уже то, что нужно, заработано, и это все в порядке. А вот огромный стресс, это очень сильно мешает жизни. То есть люди стают такими уставшими, не понимают, зачем это надо, теряют смысл вообще.
4: Говорят, мотивации нет.
3: Знаете,
4: в общем, да?
3: Ну, либо так, либо вообще увольнение и до свидания. И вот этот тренд, да, на понижение, вот приводит один такой случай с инженером компании Meta. Вот, он дошел до высочайшего уровня IC9, но затем сам попросил откатить его обратно до IC7. Вот, цена спокойствия в 3 раза меньше заработная плата, ну, то есть там такие внушительные суммы. Зато после снижения он снова смог заниматься непосредственно инженерной работой вместо постоянной жизни под давлением, ожиданием, специалист такого уровня, коммуникациям, да, и все, что надо. Вот, говорит, нет, я вернул себе свою жизнь, мне наконец-то нравится моя реализация. Спасибо большое. Если я когда-нибудь захочу, то я попробую опять повторить вот этот свой опыт и опять туда втянуться. Но, скорее всего, нет.
4: А пока я выбираю жизнь.
3: Да, да. Тренировки, да, когда удобно, а не когда вот придется. То есть меньше коммуникации, сложных вот этих коммуникаций с людьми, с невероятно сложными клиентами и так далее и тому подобное. То есть он вообще понял, что это не его. И подумал, не, ребят, я хочу вот так вот. Вот здесь мне достаточно, здесь мне хорошо. И я могу поздравить только человечество,
4: конечно,
3: да, что посмотрите, насколько осознанные желания и выборы делаются. То есть нет такого вот надо, вечная гонка, чтобы что. Люди...
4: Да, либо вот все-таки потом выгореть, да, и ну, не справился, извините. И, наверное, процесс был бы уже увольнению шел бы.
3: Там серьезные последствия. Так... Ну, увольнение, бог с ним, это не самое страшное. Человек может, в принципе, потерять интерес к жизни. Вот что печально. А здесь нет, такая перестановка. Спасибо большое, но я... Зумер, кстати, тоже отдельно отмечает, что не стремятся на высокие должности, потому что понимают, какая там высокая ответственность. Говорят, не-не, спасибо, это вы сами там решайте, пожалуйста, мне как бы вот это... У меня нормально, вот у меня рабочий день, вот часики, все, пока, коллегушка, завтра увидимся. А все самые серьезные разговоры решайте сами.
4: Вот такая осознанность.
3: Да, да, мне кажется, очень даже неплохо.
2: Двадцатка лучших песен эфира с

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
4: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: О, мы наконец-то узнали, кто автор прекрасных стихотворений. Оксана. Оксана, спасибо большое, что откликнулись. Между прочим, на радио звучат две шутки автора Оксана. И второе место в конкурсе шуток Оксана тоже заняла. Класс, здорово.
2: Оксана, вам еще раз аплодисменты. Да. Просто вот за то, что радуете нас, пишите смс и создаете, сочиняете такие стихотворения.
1: Да, у нас, кстати, скоро Гаджетомания еще, Оксан.
2: Угу.
1: Да,
2: это
1: там MacBook. Там MacBook скоро будет, так что вы уж, пожалуйста, не только вот слушайте и пишите, хотя Оксана пишет нам, что играет с нами, когда вкусные призы. Ну, вы вкусняшка.
2: Ну, MacBook тоже вкусный, довольно на приз.
1: Сладкая вы наша.
2: Это мы напоминаем, к чему? 20-летие у нас, которое мы празднуем целый год.
1: Да-да-да, ну а пока еще рановато, друзья, мы обязательно обо всем объявим, просто готовим тот самый прекрасный приз-сюрприз для наших самых замечательных слушателей. Ну а пока пойдем опять в новости сходим. Значит, Сережа, недосып, вот что иногда действительно нужно сделать.
2: Да ладно?
1: Да, чтобы не тревожиться.
2: А-а-а.
1: То есть, Сережа, не тревожься.
2: Не спи и не будешь тревожным, да?
1: Ну, примерно, да. Смотри, при недостатке сна у человека может возникать эмоциональное притупление. Мозг слабее реагирует на происходящее. Ну, уж он не выспался, да?
2: Ну, естественно.
1: Поэтому субъективно кажется, что вас меньше тревожат и задевают привычные вещи. Но!
2: Оно, естественно, есть.
1: Это не... Бат, да, вот это вот английское. Но это неполноценное снижение тревожности. Вместе с ней притупляется эмоциональный отклик в целом. Ну, то есть ты такой, и я, не я, и воля не моя.
2: Ну, когда ты не выспался, да. Ну, какие эмоции? Вообще ничего не надо.
1: Не, ну, бывает вот, если ты не выспался, недостаточно не выспался, то ты будешь злым и раздраженным. А если ты много не выспался, то у организма просто нету ресурсов. Понимаешь? И ты вот сидишь вот такой вот.
2: Ну, это же плохо.
1: А что?
2: Получается.
1: Ну, хорошо,
2: ну,
1: тогда
2: ты, понятно,
1: тревожишься.
2: Ты не тревожишься.
1: Вот я пришла к тебе рассказывать новость полезную.
2: Но при этом у тебя все не работает. Остальное, понимаешь?
1: Ну,
2: только тревога как-то куда-то делась. И то, потом, мне кажется, ты начинаешь тревожиться. Поспать бы. Вот, я что-то очень невыспанный.
1: Да-да-да-да-да. Не выспавшийся. Нет сил в организме переживать, поэтому он никак не реагирует. Поэтому, естественно, конечно же, это так себе лайфхак. Но если вдруг у тебя намечается какое-то событие, и ты тревожишься?
2: Так, ну, пока такого плана нет.
1: А, такого плана нет.
2: У меня пока план выспаться.
1: Чтобы реагировать.
2: Да-да-да.
1: Четко.
2: Чтобы все-таки были силы.
1: Нечего тут, а? Я, если что, и потревожусь.
2: То есть, получается, иногда можно практиковать такой вот недосып, если у тебя намечается какое-то вот событие, и ты понимаешь, что ты будешь тревожиться.
1: Свадьба.
2: О-о-о.
1: Да, ну то есть только приди, да.
2: Зевающая невеста.
1: На... А что невеста?
2: Жених.
1: Невеста, это эмоции.
2: А, вот почему они иногда такие совсем без эмоций.
1: Они потому что убирали тревогу и готовили себя к лучшему событию жизни. Ладно, ребят, все шутки, конечно, да, не так снижается тревога, но забавно, правда? А? Но забавно. И даже в том состоянии, когда не выспался, тоже можно позитивно что-то углядеть.

0: на русском радио.
1: А, друзья, какие песни у нас красивые и душевные. Прям по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
2: Ну, у него довольно серьезная повестка. Костя все расскажет.
1: Ну, а самое главное у нас только намечается. Ждем супер талантливого ребенка, музыканта. Подробности через пару мгновений.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Хорошо, что есть ВЗИН. .com. Мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Эвзин.ком. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
4: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Британский авиазаправщик с базы Акротири поддержит Саудовскую Аравию. Партия АКЕЛ требует отстранить мэра Айянапы. Средиземноморье греется вдвое быстрее всей планеты. Научная конференция в Лимассоле. Теперь подробнее. Великобритания направит самолет-заправщик «Вояджер» с базы Акротири для дозаправки саудовских истребителей, отражающих атаки йеменских хуситов. Премьер-министр Бернам подтвердил, что миссия будет носить оборонительный характер. Решение принято на фоне усиления ударов хуситов по территории Саудовской Аравии. Подробности на сайте «Лента Кипра». Партия АКЕЛ потребовала от министра внутренних дел отстранить мэра Айянапы Христоса Заннетто на время суда. С 15 сентября его дело о мошенничестве с европейской субсидией в 765 тысяч евро рассматривает уголовный суд Фамагусты. Мэр вины не признает. Следующее судебное заседание состоится 28 сентября. В Лимассоле проходит международная климатическая конференция «Медкливер» с участием более 150 ученых из 25 стран. Главный тезис – Средиземноморье теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня. Ученые обсуждают волны жары, засухи и наводнения, а также их последствия для Кипра. Конференция продлится до 25 сентября. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. После полудня местами ожидаются дожди с грозами. Температурные максимумы – до 33 градусов в центре страны, до плюс 31 на побережье и до плюс 23 в горах. Скорость ветра – 8-10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах – плюс

0: гостях у перцев.
1: А у нас, пожалуй, стартует самый музыкальный эфир, который можно только придумать. Друзья, у нас в студии прямо сейчас находится очень талантливый музыкант по имени Лев Нехин, который вот от новичка до диплома ERCM всего за 4 года прошел такой вот классный путь. И сейчас мы будем узнавать у юного дарования, как у него это получилось, что для этого нужно знать. В общем, мамы, папы, бабушки, дедушки, поближе к приемникам, юное дарование звучит прямо сейчас. Лев, доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Так, ну давай с тобой немножко познакомимся. Расскажи, сколько тебе лет?
2: Так, мне 11 лет исполнилось практически недавно.
1: Да.
2: То есть меньше, чем неделю назад.
1: И как ощущение? Плюс один? Один-один, как говорится.
3: Что изменилось, что поменялось?
2: Ну, не сильно ничего, честно говоря.
3: Не сильно ничего, да?
1: А что подарили тебе родители, друзья?
2: Мне вообще обычно дарят деньги, потому что я не сильно из тех людей, которые прям любят подарки.
1: Ага,
2: поэтому да.
1: Но ты любишь деньги.
3: А ведь за деньги уже можно позволить себе и подарки,
2: да,
3: если что?
1: На что копишь, собираешь?
2: Вообще, я еще не сильно решила, на что я коплю. Ну, просто пока коплю, а потом увидим.
1: Там инвестиции, нет? Чуть попозже, да? Так, а мама
3: подсказывает.
4: Мама подсказывает, что думает об инвестициях.
1: Нет, мама просто знает. Мама банк, да? Мама знает, куда инвестиции.
4: Не отдает. Хранит, прячет в банке.
1: А можно было бы, Лев, под проценты, понимаешь? Вот как бы, мам, это тебе,

0: ну, условно, давай возьмем любую цифру круглую, да, 100 евро. Но вот через год я у тебя заберу 120.
1: А? Не доверяют, думают, что забыли.
0: Ну, можно записывать, я не знаю, пометки делать. Так, хорошо, то есть ты любишь деньги. Что еще ты любишь в своей жизни?
2: Ну, в жизни, конечно же, играть на фортепиано. Это прям из таких вещей, которые я прям очень обожаю.
0: Очень любишь. А когда ты понял, что фортепиано – это твой музыкальный инструмент?
2: Мне кажется, около 2 лет назад. Угу. А может, еще когда я учился?
0: То есть первые 4 года, да, да, вот программа?
3: Ну, так.
0: Ну, такое себе, терпел,
3: я еще пока,
0: да,
3: не определился, а вот потом, ну, уже,
2: да,
3: полюбил.
2: Вот потом уже понял, что да.
0: А сколько ты вообще в музыке?
2: А в принципе, в музыке я около 6 лет.
0: Так, мама. Сейчас подключаем маму с 5 лет.
3: Даже больше. 5 лет, да?
1: Ну, где-то даже с 4.
0: С 4?
1: Да. Когда начался ковид.
0: Да.
1: Было нечего делать, он сидел дома, а у нас дома совершенно случайно в кустах стояло пианино.
0: Да-да-да-да.
1: И он начал все время на нем играть, а потом ему, потом услышал к Элизе Бетховен.
0: Ну, как, ребенок?
1: Не, ну он просто бренькал, все время подходил и бренькал.
3: Ну, интересно, да, нажимал клавиши.
1: Интересно, да, нажимал клавиши. А потом он услышал к Элизе Бетховена, и более того, у него был в тот момент доступ к Ютьюбу, он нашел, ну, даже не знаю, случайно, наверное, потому что писать-то он еще не умел, нашел обучающее видео для взрослых, как играть к Элизе Бетховена, не зная нот. И дальше весь ковид по 5 часов в день.
0: Соседям привет.
1: Да, соседям привет. Вот и после этого и выучил. Ну, конечно, это было неправильно с точки зрения техники там, и всего остального.
3: Но в таком-то возрасте.
1: Да, но это было к Элизе. У нас, естественно, остались записи, как там 4-5-летний ребенок играет к Элизе от начала до конца. Где-то сбивался, но, в общем, выучил. И после этого мы поняли, что вариантов у нас нет. Надо идти искать преподавателя, заниматься, потом и заниматься.
0: Слушайте, на самом деле, вот ковид уникальное такое время, как мама могу тоже добавить. Вот у меня ребенок, он стал вот все буквы английские переписывать, ну, в одну строчку. И приходил и говорит, это что?
1: Ну вот.
0: И вот таким вот образом, да, то есть он уже за вот эти времена, он спокойно научился свободно писать на английском, ну, потому что, правда, мы были в заперти, и детям было настолько скучно, но они гениально, они находили себе те занятия, которые им очень нравились. И через игру, через вот такое вот развлечение себя открывали в себе совершенно новые грани. Вот.
3: Любопытство.
1: Вот у Льва, да, пришла музыка в ковид.
0: Круто. Так, это очень интересный старт. А что, то есть вы дальше решили, что пора ребенка отдавать в музыкальную школу и выбрали инструмент фортепиано.
1: Потому что оно уже случилось.
0: Да, уже случилось. Так, и, Лев, судя по всему, поскольку ты музыку и фортепиано, в частности, полюбил только 2 года тому назад, первые года тебе это не очень нравилось?
2: Ну да, в самом начале, не то чтобы это мне не нравилось, но как-то не было какой-то важной вещью, супер-супер важной такой.
0: То есть ты воспринимал это, ну, как...
2: Ну, просто как хобби.
3: Как обычно. Хобби, уроки, да, какие-то просто делаю, да?
0: Да. Скажи, а сколько надо было заниматься? Вот, то есть ты во время карантина сидели все по домам, да, вот, и ты играл, когда тебе хотелось. А вот как только мама и папа отправили тебя в музыкальную школу, сколько пришлось заниматься?
2: Ну вот тогда, когда это еще не сильно было важно, в музыкальной школе я занимался, по-моему, 3 раза в неделю по 45 минут.
0: И
2: также дома тоже занимался, тоже, чем ну, просили, тоже, да, тоже.
0: Ну, на самом деле, это уже даже множко, то есть как-то такая усидчивость. То есть тебе было всего-то, ну, там, 5 лет буквально, 4-5.
2: Ну, 5 лет.
0: Вообще, такой малыш еще совсем, и уже уроки, дисциплина, режим. Мы продолжим, друзья, раскрывать таланты, и если у вас есть, возможно, приветы, например, может, вы знаете Льва лично, пишите нам об этом, номер 49-105-7, может быть...
2: Должны знать.
0: Да, должны.
3: Должны знать.
0: Будем разбираться, почему должны знать. Подробности через пару мгновений.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Безукоризненный внешний вид – естественное желание человека в любом возрасте. Но особо переживают об этом подростки. Неудивительно, что возникает вопрос, со скольки лет можно делать лазерную эпиляцию и не повредит ли процедура здоровью молодого человека. Официально разрешается проводить лазерную эпиляцию нежелательных волос на теле по достижении совершеннолетия. Но рекомендация Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отмечает 14 лет при условии родительского или опекунского согласия. В салонах «Леди Эстетик» лазерная эпиляция подростков возможна. Современное оборудование безвредно. Важно лишь учесть, что в ряде случаев до периода стабилизации гормонального фона этот метод может попросту не принести результата. К тому же следует принимать во внимание структуру волоса. В это время он может быть недостаточно жестким, пушком, что также скажется на эффекте. Специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» рекомендуют начинать курсы лазерной эпиляции при наличии жесткого темного волоса, в случаях, когда волоски буквально сразу же прорезаются вновь, врастают и появляется раздражение кожи после бритья. Узнайте все о процедуре на сайте ladyesthetic.com.cy и запишите своего подростка на консультацию специалиста. Будьте красивы в любом возрасте.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
5: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
6: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
7: В гостях у перцев.
8: Ну, у нас сегодня без аккордеона. У нас просто пианино и очень талантливый молодой человек находится в студии. Лев Нехин, музыкант, который прошел до ARSM диплома буквально за сколько? 4 года. Невероятный путь. Мы сейчас будем подробнее рассказывать, что это за программа, почему это настолько удивительно. И, ну, конечно же, путь ребенка, каким образом у Льва получилось, тоже раскроем. Лев, к тебе идем дальше. Вот ты пошел в свою музыкальную школу, заниматься стал. Когда тебе вот уже было понятно, что ты будешь этим заниматься всерьез? Или тебе хотелось, может быть, бросить, отойти, сказать: мам, пап, мне неинтересно?
9: Может, в самом начале хотелось.
8: Было?
9: Но, может быть, местами, да. Не то, чтобы прям супер сильно хотелось бросить, но местами иногда вот когда...
8: Заставляли?
9: Да, иногда вот когда я еще не хотел, заставляли.
8: А кто заставлял, мама или папа?
9: Ну да, родители, в принципе, что нужно играть, если хочешь быть как бы...
8: Одной командой.
9: Да.
8: Ага. А ты хочешь?
10: А ты хочешь быть, да?
9: Теперь я играю, да.
8: А
9: то раньше я вообще что-то как-то, да, не хотел еще, потому что это еще я не знал, что я вот прям буду собираться быть прям реальным пианистом. А вот теперь мне вот как-то кажется, что да, я прям буду, я вот играю часто, мне нравится, да.
10: А что тебе нравится играть больше всего?
9: Мне кажется, романтическую музыку, потому что как бы у разных пианистов есть разные стили музыки, которые подходят под них.
8: Да.
9: Как бы классическая, некоторым подходит, некоторым барокко.
8: А вот современная музыка.
9: А современная?
8: Coldplay? Нет?
9: Ну, мне как-то современная тоже не сильно мне подходит.
8: Ага.
9: Нет, конечно, нужно ее играть, чтобы прям быть настоящим пианистом, но как бы...
8: А что такое настоящий пианист?
9: Настоящий пианист — это тот, кто может очень хорошо играть все. Ему, не обязательно все, но он выступает на концертах, от этого он еще зарабатывает.
8: Так.
9: Также он... Ему комфортно играть, ему удобно играть. Он редко ошибается, когда играет, даже на каком-нибудь концерте.
8: Да.
9: Что это, как бы.
8: Ага.
10: Когда, наверное, даже не нужны ноты, да? Можешь писать музыку свою.
9: Ну да, но писать это уже...
8: Это другое, да. Это
9: да,
8: уже...
9: писать это, да, это композитор. Но...
8: Ага.
9: Да, я раньше что-то написала одно небольшое прям произведение, там оно небольшое было.
8: И как?
9: Ну что, нормальное получилось, да.
8: Кому показывал?
9: Учительница музыки.
8: А родителям играл?
9: Да.
8: Да?
11: Играл.
8: Как вам, Анна, воспитывать юного музыканта?
11: Я считаю, что нам просто повезло с нашим любимым музыкантом, что это не наш талант воспитателя, а его талант музыканта. Наша задача ему не мешать.
8: Да-да-да. Ага. Так, ну давайте поговорим немножко про программу. Мы почему сегодня собрались? Потому что это же диплом университетской программы, по сути, а ребенку всего 11. И как это произошло? Расскажите, пожалуйста.
11: Ну давайте я начну, да. А Лев продолжит. Вот когда мы переехали на Кипр, выбирали тоже, уже не было сомнений, что надо заниматься музыкой, так. Выбирали, куда пойти, и вот прочитали про Татьяну Ступак, с ней познакомились, пошел он к ней заниматься, и, в общем-то, и она нас уже познакомила с этой программой, потому что мы до этого об этой программе не знали, потому что в России, естественно, там классическая система российского образования, музыкальные школы, и там вот нет понимания об этой программе. Но программа на самом деле интересная, она очень мотивирует детей, может, не только программа, может, больше Татьяна, мотивирует детей, что они могут, потому что эта программа достаточно сложная, и вот эти 8 грейдов, постепенно усложняющиеся и сопровождающиеся изучением музыкальной теории.
8: И, сольфеджио, да?
11: Ну, это как сольфеджио, но не совсем. То есть это элементы, большая часть сольфеджио, вот так. То есть я же не буду тут в подробности вдаваться. Но смысл вот этой программы, что ребенок выбирает вместе с преподавателем несколько произведений разноплановых. Какое-то там больше джазовое, там какое-то больше современное, какое-то больше вот классическое-преклассическое. И на примере этих произведений учится играть, учится музыкальной технике, учится, значит, изображать все, что он должен изобразить с помощью музыки. И так развивается. И когда он уже готов, записывается на экзамен, записывают здесь, на Кипре, записывают, как он играет, и это видео отправляют в Лондон, и там вот в этой Королевской академии музыки проверяют и уже присылают онлайн-результат. Вот примерно так это устроено.
8: Так, 8 грейдов. Получается, 8. Это разные произведения, да? Или...
9: Да, грейды — это как бы произведения разной сложности. Как даже классы в школе, только тут классы по фортепиано.
8: Ага, по фортепиано. И так, ты за 8 грейдов за 4 года. Получается, каждые полгода, да? Какая-то такая скорость?
9: Да, даже быстрее. Вначале было быстрее, просто со сложностью нужно было подольше разбирать эти произведения.
8: Так, и что тебе, какой из грейдов тебе вот особо запомнился?
9: Какой из грейдов особо запомнился? Да. Мне кажется, 8-й.
8: 8-й? Это самый сложный?
9: Это,
8: а мама показывает что? Какой мама?
11: Мама показывает 7-й.
8: 7-й. А что было с 7-м?
9: Ну, я не сразу сдал 7-й, пришлось пересдавать.
8: Ага. А, кстати, расскажи, как ты себя чувствовал? Вот не сразу сдал. Ну, ты же понимаешь, да, что тебе совсем еще пока мало лет. Это комплимент. Да?
9: Ну, да, да.
8: Вот, поэтому...
9: Ну, я всегда вот какими-то высшими грейдами иногда немного думал, что я не сдам. Вот была какая-то часть головы, которая говорила, ты, может быть, и не сдашь.
8: Угу. Часть головы.
9: Ну, 7-й грейд, когда я его не сдал, когда я узнал, что его не сдал, ну, конечно же, я расстроился.
8: Так.
9: Но при этом это же все равно же я еще в малом возрасте его сдавал, поэтому сильно расстраиваться не стоило. Ну, вот мы когда после лета на Кипр обратно приехали, вот с Татьяной тоже пересдали.
8: Пересдали.
9: И сдал уже в этот раз.
8: Отлично. А так, насчет 8-го грейда мы сейчас обсудим буквально через песню.
12: Новая песня на русском.

0: гостях у перцев.
1: Вместе со Львом общаемся, раскрываем вот все подробности, как были сданы экзамены. Человек получил академическое образование буквально за 4 года. Дальше, не знаю, консерватория только. Льву, между прочим, всего-то 11 лет. Итак, 8-й грейд, ты его отметил. Расскажи, пожалуйста, как проходил этот экзамен.
2: 8-й грейд, как он проходил? То есть ты учишь произведение в течение какого-то срока времени, за которое ты выучишь.
1: Mm-hmm.
2: И потом ты их, когда ты уже их выучил, вообще, в принципе, можно и сдавать как бы с нотами любой экзамен. Но мы решили сдать без нот, но чтобы как бы, в принципе, концертные пианисты, они же обычно без нот играют, поэтому. И вот потом записывают на камеру.
1: Да.
2: В том числе, как и все экзамены. Ну, вот как я играю, отправляют в Лондон.
1: Да.
2: А там экзаменаторы, они оценивают, и потом присылают как бы такую типа таблицу, как ты сдал каждое произведение, и комментарий к тому, как ты его играешь.
1: Так, а сколько там произведений было?
2: В 8-м грейде 4 произведения. Там как бы... В принципе, в книге, по-моему, 9 произведений. Там как бы А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, ну и С. 1, 2, 3. И ты выбираешь одно произведение из списка А.
1: Да.
2: Выбираешь одно произведение из Б.
1: Да.
2: Также одно произведение из С. А четвертое произведение ты можешь выбрать, ты выбираешь какое-то еще одно. Это либо же из списков, либо там есть дополнительный список, и ты выбираешь из него.
1: Так, что выбрал ты?
2: Так, я выбрал такую джазовую музыку.
1: Так.
2: Еще тоже такую более-менее современную, такую афроамериканскую также.
1: Ага.
2: Еще я... Так, я уже...
1: Не помню.
3: Девушку с волосами цвета льна,
2: да,
3: по-моему,
2: это. Да, девушку с волосами цвета льна. Это из романтической музыки. Дебюсси, композитор.
1: Так.
2: И еще...
1: Что-то было.
2: Еще, по-моему, что-то из классической
1: музыки. Так, а по времени это сколько получилось?
2: По времени, по-моему, это было около... 10-15 минут.
1: То есть вы записали, и затем приходит из Лондона ответ, а что в табличке было указано, как ты справился?
2: Там как бы есть 3 уровня,
1: да.
2: Даже 4, как бы, как ты сдаешь. Первый уровень это не сдал, следующий уровень сдал.
1: Так.
2: Но это там как бы, там баллы дают за каждое произведение, потом в сумме эти баллы. При каком-то количестве баллов ты получаешь сдал.
1: Да.
2: Потом при большем количестве там есть вот как бы...
1: Да, следующее.
2: Да, ты получаешь так называемый merit.
1: Да.
2: Как бы хорошист.
1: Да.
2: И потом также есть уровень distinction, прям супер. Это, да, как отлично.
1: И
2: вот 8-й грейд я сдал с меритом как раз.
1: Прекрасно.
4: Мы тебе аплодируем. Ну, мы просто видим, оценивается очень много всего. Не только техническое владение инструментом, но и музыкальная зрелость. Оценивается художественная интерпретация, стилистическая точность, сценическое мастерство и способность представить полноценное концертное выступление.
1: Ну, ты готов на концерт? Ну, ты же уже обладатель, я так понимаю, ARSM, и все, теперь можно на сцену. Как думаешь, есть такие планы у тебя?
2: Да, выступления в разных конкурсах у меня есть планы.
1: Так.
2: Например, в конце октября известный очень пианист на Кипре, Кириакидис, фамилия его.
1: Так.
2: Он устраивает панкипрский конкурс по фортепиано.
1: Так, и ты планируешь.
2: И я планирую в нем участвовать, да.
1: Класс. Обсудим через пару мгновений, что готовишь для этого конкурса.
0: В гостях у перцев. Реклама на русском.
5: Лента Кипра. На сайте и во всех.

0: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Официальный спонсор моей бессонницы – палатка с арбузами. Палатка с арбузами. Еще раз бегаю, а потом точно спать.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: гостях у перцев.
1: Так, ну, про планы мы от Льва уже услышали. Конкурс в октябре, да?
2: Да, в конце октября.
1: В конце октября. Кириакидис. Какие у тебя планы?
3: Готовишься?
1: Сколько времени уже уходит на то, чтобы попасть в финал, а может быть даже победить?
2: Ну, вообще, практиковаться нужно каждый день. У меня, конечно, не каждый день хватает времени, потому что у меня тоже много
1: школа?
2: Всяких занятий, да и школа.
1: А еще какие занятия? Чем еще занимаешься?
2: Также я занимаюсь олимпиадной математикой.
1: Угу. Ну, кстати, музыка и математика. Это в унисон звучит, да, пока?
2: Ну, да. Еще есть хобби. Ну, просто, в принципе, кататься на велосипеде как...
1: Класс!
3: Детство должно быть тоже.
1: Абсолютно крутое хобби у тебя. Так, ну мама еще рассказала, что ты блог снимаешь про полеты, да, в самолетах.
2: Да.
1: Вот.
2: Расскажи чуть-чуть. Так.
3: Что ты рассказываешь там, да?
1: О чем это?
2: Ну да, я рассказываю, как проходит полет, что там задержки, без задержек. Там,
1: а, то есть даже так?
2: По комфорту там что.
1: По комфорту, неплохо. Так, а мама снимает блог по комфорту?
4: Мама не снимает, иногда попадаю в кадр. Это все самостоятельное творчество. Ну и потом, если куда-то летим, он в основном у него про полет, там про аэропорты, ну и немножко про место, куда едет, тоже там есть все-таки. Зачем приехал, куда приехал, тоже немножко снимает.
3: То есть он, очень получается, планирует у вас поездку,
4: ну,
3: да?
4: Ну, практически да, то есть потому что я уже тоже успела рассказать за эфиром, что я больше не могу снимать Ryanair и Wizz Air, давайте мне другие авиакомпании.
1: Поехали.
4: Все одно и то же.
1: Круто, на самом деле. Так, ну вот готовишься, собственно, да, к этому конкурсу. Ну вот у мамы попрошу подробности, что это за конкурс такой всекипрский, Кириакидиса.
4: Значит, это конкурс, который является отборочным туром для всемирного конкурса Ямахи.
1: Так.
4: И победитель этого конкурса едет на финал. Ну, вот в прошлом году, по-моему, финал был в Париже, в этом году я не знаю где. И вот те ребята, которые пройдут в финал, 6 пианистов со всего Кипра юных, их будут, их вот уже сам финал будут транслировать на кипрском телевидении.
1: Угу. Так что, Лев, мы тебя, скорее всего, увидим, да?
4: Я...
1: Мы тебе
4: Очень бы хотелось попасть в финал. Да, будем болеть, конечно.
1: Отлично. То есть, ну, такой масштабный, на самом деле, событие. Скажи, пожалуйста, а ты решил, или ты пока, может быть, еще не решил, будешь ли музыкантом или оставишь вот все это как хобби, как увлечение?
2: Я пока собираюсь быть музыкантом в жизни, в принципе, да.
1: Угу. А еще какие-то варианты есть? Но если вдруг там...
2: Ну, может быть, каким-нибудь математиком тоже.
1: Каким-нибудь математиком?
2: Ну, или блогером на всякий пожарный, если мало ли что.
1: Да, ну, блогер. Ну, блогер, знаешь, у нас кругом, да, блоги. А у тебя, вот смотри, сколько контента уже для блога про музыку. Вот любопытно, то есть ты такой профессиональный музыкант и так быстро получил суперобразование, которое люди обычно, вот данный диплом во сколько? В лет 17-18,
2: нет, лет, наверное, в 14.
4: Ну, не 14, лет 15-16.
1: Да, 15-16. Вот туда. У тебя вон столько в запасе. Вот свой блог не хочешь добавить, в том числе немножко контента? Как ты занимаешься? Как играть правильно? Как держать руку?
2: Ну, во-первых, как занимаюсь. Вначале я просто играю произведения. Ну, все произведения. Я обращаю внимание на вот какие-то ошибки. Потом вот ошибки я, ну, тренирую отдельно.
4: Ну, это ему,
2: а потом
4: и тут уже преподавательница подсказывает, какие у него ошибки.
2: Да.
4: Не всегда же он их видит, конечно.
2: Ну, потом,
4: Татьяне на помощь.
2: Ну, потом уже закрепляю и, ну, в конце опять играю все произведения. Да, если. Да, чтобы как бы закрепить.
1: Так, а проводишь ли ты дома домашние концерты для мамы, для папы?
2: Ну да, провожу. Или если какие-нибудь гости, то тоже играю. Да.
3: А на праздниках просят поиграть?
2: Да, однажды просили на свадьбе играть свадебный марш.
1: И как? Дельцона, да?
4: Да.
1: Окей, хорошо. Ну, то есть, смотри, вот еще одна профессия намечается. Если что, будешь на свадьбах играть.
4: Не пропадет.
2: Не пропаду, да.
1: А у тебя есть какая-то мечта?
2: Ну, да, мечта стать пианистом. Ну, как раз да.
1: Все-таки здорово.
2: Все-таки да.
1: Лев, ну мы искренне тебе желаем, и чтобы вот все твои мечты обязательно сбылись, и правда, вот набереги вот все свои таланты, пусть они тебя продолжают дальше вдохновлять, и, конечно же, тебе побед, новых свершений, новых дипломов. И да, спасибо большое за то, что вот сегодня нашел время и так сбежать из школы. Кстати, а вот насчет школы, как вот одноклассники знают?
2: Да, одноклассники об этом знают, да.
1: И как, поддерживают или немножко?
2: Ну да, так, да.
4: Но мне кажется, для них это еще пока не имеет какого-то значения. Еще, да. Кто-то чем-то занимается, ага. Кто-то фортепиано, кто-то скалолазанием, там, кто-то еще.
1: Но еще пока маленькие.
4: Да, да, конечно.
1: Да, совсем. Так, ну, собственно, родителям огромное вот спасибо за то, что вот такую замечательную творческую натуру растят, вкладываются. Вы большие молодцы. Вам, конечно, я уверена, что любые результаты сына — это всегда прекрасно. Это даже не обсуждается. Вот, здорово, что вы его поддерживаете, вдохновляете.
4: Ну, и от себя тоже хочу сказать большое спасибо Татьяне Ступак, которая в него много вложила. Она тут, конечно, вдохновитель, потому что не только он, но и я, во всяком случае, относилась до последнего времени к этому увлечению несерьезно. Угу. Там вот сегодня там фотографируют, завтра на лошади,
1: да?
4: Скачет, да, послезавтра на фортепиано играет. А оказалось, что это такая важная часть жизни парня, что вот она, конечно, вдохнула, я думаю, во многом искру вот какую-то в его развитие музыкальное, и, возможно, она явилась и той причиной, по которой вот он, по крайней мере, пока идет по этому пути, да. Скользкому музыкальному.
1: Ну, пусть он будет красивый и мажорный, а?
3: И обязательно желаем тебе стать большой звездой в мире музыки.
1: Спасибо тебе большое. Отпускать будем потихонечку. И если у тебя есть что-то пожелать нашим радиослушателям, то давай, вот твоя минутка.
2: Ну, нет, вроде. Привет всем, в общем, кто сейчас-то слушает,
1: так.
2: Кто меня знает. Если кто-то меня знает, то потом скажите мне, что вы там меня слышите.
1: Правильно,
2: что вы там меня...
1: KPI надо проводить, да. Посчитать.
2: Угу.
1: И пожелание.
2: И подпишитесь на мой блог.
1: Класс, это было бесконечно круто и современно. Спасибо тебе большое. Лев, удачи тебе, ждем классных новостей.
2: Хорошо, спасибо большое.
4: Спасибо.
2: До свидания.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и 1 звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Даже самый суеверный человек не откажется от 13-й зарплаты.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Под ласковые перцев голоса проснутся. И в море музыки с разбегу окунутся. На русском радио.
8: Ой, друзья, ну так вот красиво мы сегодня провели утро. Продолжим завтра с 7 до 10 утра. Ну а далее в программе наш прекрасный Костя Столяров.
9: Он расскажет о том, что пенсионная реформа обойдется Кипру в 820 миллионов евро.
8: Угу.
9: Ну сразу как-то на пенсию захотелось, что ли, да? Ну, практически миллиард.
8: Да,
9: интересная,
8: да,
9: реформа. Очень. Да, подробности, да, у Кости.
8: Да, ну а далее в программе прекрасная Яна Соболева с часу до 3 дня расскажет днем обо всем и каждому.
9: И, конечно же, вечернее шоу Гоша Романов с 5 часов вечера до 7.
8: По дороге домой. Да, а там интересные и розыгрыши, и интересные новости, да и вообще красавчик, молодец. Вот мы огромной такой командой стараемся создавать ваш день, и чтобы вам было с нами хорошо, уютно, тепло. Надеемся, что у нас это получается. Ну, а завтра русские перцы, как всегда, продолжат и, во-первых, гостей приглашать и зазывать к нам, и интересные новости рассказывать. Ну, и, конечно же, друзья, если у вас осталось кого поздравить, напишите нам, пожалуйста, смс-очку на номер 49-105-7, и мы обязательно это сделаем.
9: А еще завтра будем разыгрывать подарки. Да-да-да, это уже завтра.
8: Замануха! Вот такая вот. Ну а теперь наша утренняя мантра. 3-4.
10: Калимерушка!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Пенсионная реформа обойдется Кипру в 820 миллионов евро. В Василико построили новый терминал для стратегических запасов топлива. Кипр ужесточает контроль за иностранными студентами. Теперь подробнее. Правительство готовит пенсионную реформу. Ее запуск запланирован на следующий год. Дополнительные расходы за 6 лет составят около 820 миллионов евро. Их разделят государственный бюджет и фонд социального страхования. Основные статьи – повышение базовых пенсий и смягчение штрафа за досрочный выход на пенсию. Законопроект внесут в парламент до конца сентября. На территории промзоны Василико введен в строй новый топливный терминал стоимостью более 50 миллионов евро. В 7 резервуарах вместимостью 240 тысяч кубометров будет храниться большая часть стратегических запасов нефтепродуктов страны. Министр энергетики Михалис Дамьенос назвал это инвестицией в безопасность Кипра, который по-прежнему не подключен к энергосетям Европы. Власти Кипра и частные вузы договорились усилить проверки посещаемости и трудоустройства студентов из стран вне ЕС. Повод – случаи, когда учебная виза используется для нелегальной работы. Право студентов законно работать ограниченное число часов сохраняется, а въезд для тех, кто действительно хочет учиться, останется открытым. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. После полудня местами ожидаются дожди с грозами. Температурные максимумы – до 33 градусов в центре страны, до плюс 31 на побережье и до плюс 23 в горах. Скорость ветра – 8-10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах – плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Девушка становится женой, когда впервые говорит: «Это хороший пакет, не выбрасывай».
6: Рекламная служба русского радио «Кипр» 255-88-180.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
3: Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лио Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
6: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
7: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Британский авиазаправщик с базы Акротири поддержит Саудовскую Аравию. Олимпийский бассейн Лимассола будет закрыт еще 6 недель. Средиземноморье греется вдвое быстрее всей планеты. Научная конференция в Лимассоле. Теперь подробнее. Великобритания направит самолет-заправщик «Вояджер» с базы Акротири для дозаправки саудовских истребителей, отражающих атаки йеменских хуситов. Премьер-министр Бернам подтвердил, что миссия будет носить оборонительный характер. Решение принято на фоне усиления ударов хуситов по территории Саудовской Аравии. Подробности на сайте «Лента Кипра». Бассейн в Досуде, поврежденный штормом в конце августа, откроется не раньше начала ноября. Родители юных пловцов накануне провели акцию протеста. Дети тренируются в переполненном бассейне стадиона Цирио и заканчивают занятия почти в 11 вечера. Кипрская спортивная ассоциация обещает ответить на вопросы родителей к пятнице. В Лимассоле проходит международная климатическая конференция «Медкливер» с участием более 150 ученых из 25 стран. Главный тезис – Средиземноморье теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня. Ученые обсуждают волны жары, засухи и наводнения, а также их последствия для Кипра. Конференция продлится до 25 сентября. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. После полудня местами ожидаются дожди с грозами. Температурные максимумы – до 33 градусов в центре страны, до плюс 31 на побережье и до плюс 23 в горах. Скорость ветра – 8-10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах – плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Вот в наше время.
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Он не любит тебя, ни с колечком.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
8: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
9: Лихие 90-е. Родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
10: Не пройдя тест на совместимость, Витя и Надя решили разводиться. Хотя их отговаривали дети, внуки, правнуки.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Хочется чего-нибудь вкусного.
6: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
5: Все.
6: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
5: Стритфуд?
6: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
5: Скорее, в Марино Лимассоло, Иринис 11.
6: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
5: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
7: От трудоголика до алкоголика дней 5.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и 1 звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
2: Хорошо, что есть vzim.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzim.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
5: Я спросил у своих братьев, как боролись со скукой наши родители, пока не было интернета. Но из них 9 никто не знает ответа.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вам приглашение. Книжному магазину «Много книг Лимассол» ровно год. 26 и 27 сентября ждем вас на семейный праздник. Встреча с поэтессой Верой Полосковой. Лекция искусствоведа Виктории Батуриной. Аквагрим, аниматоры, шоу мыльных пузырей. Мастер-классы для детей и взрослых. Расклады таро, диджей-сет на террасе. Музыка, фотозона и вечеринка, книжки и винишко. И только два дня. Скидка 20%. На все.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Продаю дрова. Наломал.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Привет, любимый Кипр, привет каждый город и каждый, кто настроен на 99FM. С вами здесь Яна Соболева и всех душевно, сердечно, искренне поздравляю с попыткой порепетировать Новый год. Да-да, сегодня день осеннего равноденствия, точка перезагрузки, и многие специалисты определенного направления уточняют, что на самом деле Новый год уже начинает зарождаться как бы после этой даты. Ну что мы можем хорошего из этого взять? Ну, во-первых, осознать, как круто все устроено в мире, в который мы пришли. 23 сентября в 0 часов 5 минут по всемирному времени, это у нас было 3:05 ночью среди прям

0: из-за такого понятия, как атмосферная рефракция. То есть буквально приподнимает изображение Солнца над горизонтом атмосфера, поэтому создается вот такое ощущение, что вроде как они равны, но нет. После равноденствия для северного полушария начинается заметный сдвиг. Ночи становятся длиннее, световой день сокращается. Природа постепенно переходит в осенний режим такого полузалипания-засыпания. Ну, а мы с вами столкнемся снова с этим пресловутым, немножко ненавистным переводом часов. Но чуть попозже. Ну, а сегодня давайте будем использовать эту дату как личную точку перезагрузки. И вот вам три небольших домашних ритуала, которые совершенно спокойно можно вписать в свои будни. Ну, во-первых, это ревизия. Возьмите лист бумаги, запишите какие-то вещи, которые этим летом у вас получились, и какие-то, которые больше не хотите брать с собой в эту осень и вообще в будущее. Классная техника. Конечно же, освобождение пространства, наше любимое расхламление. Уберите хотя бы одну полку, ящик или какую-то папку в телефоне, разгрузите фотки, удалите какие-то контакты, которые точно вам не нужны и давно уже себя изжили. Маленькое такое действие, но большое ощущение нового этапа. Поэтому такие конкретные вещи можно сделать прямо сейчас, пока вы слушаете песню. Ну и третье – это намерение. Не составляйте список из 20 целей, не расфокусируйтесь, выберите одно главное слово на свою осень. Может быть, у кого-то это состояние, например, спокойствие или легкость. У кого-то это цель, может быть, рост финансов и конкретная сумма. Кто-то хочет запустить новое дело, а кому-то, может быть, хочется впустить в этот мир нового человека. Пусть все у вас получится. Самое главное – ваши силы и внимание там, где фокус. Поэтому туда отправьте этот луч внутренний, и пусть все получится, чтобы состояние ваше было таким, что вы как будто уже это реализовали, и тогда все точно получится. Ну, вообще, мы, конечно, каждый день можем свою жизнь менять. Главное – осознанно делать это и не ждать какой-то календарной даты. Но если она пришла, то не упускайте. Итак, сегодня особый день в году, используйте его по назначению. Кому-то, может быть, даже нужно замедлиться, а кому-то, наоборот, педаль в пол и полный газ. Об этом Зиверт в начале этого часа.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Как круто у нас построено все в эфире. Если вы подключаетесь с утра, то вы получаете сразу наводку от звезд в исполнении наших звезд, русских перцев. И астрология помогает вам немножечко понять энергии дня. Дальше в обед мы с вами тянем метафорическую ассоциативную карту, смотрим чуть-чуть в глубины подсознания, ну а вечером релакс с Гошей Романовым. И он в вечерней перезагрузке творит просто чудеса и сразу проводит черту между днем рабочим и вашим личным временем для отдыха. Вот и сейчас давайте мы пойдем по этому плану и узнаем, что во второй половине дня еще докрутить, чтобы сегодняшний день осеннего равноденствия в том числе прошел у вас очень круто. Вообще сегодня очень классная энергия, день любви, красоты, успеха и счастья. Здесь можно было бы уже поставить точку, но не все так однозначно. Во-первых, давайте, что делаем? Это любим, творим, чувствуем, работаем, принимаем решения через любовь. Все старайтесь делать с удовольствием. Если такого не получается в себе достать компонента, то хотя бы держите нейтралитет. Можно подписывать договоры, совершать крупные покупки, даже браки заключать, если вдруг вы так спонтанненько в обеденный перерыв захотели кого-то с кем-то связать узами брака. Запускайте большие проекты, наполняйте пространство красотой, изобилие вокруг этой темы тоже можно сегодня творить и созидать. Романтические встречи, занятия спортом, собой лично, какой-то релакс, массаж, спа, салон красоты, изысканное место, просто уединение в паре с намеком на романтик тоже супер-пупер сложится, все классно. А вот лень, чрезмерный комфорт, гедонизм, мстительность, споры и желание отомстить будет разрушать всю эту идиллию, которая, в принципе, вокруг нас уже создана. Вот такой сегодня особенный день. Поэтому берите на заметку. Ну и, конечно же, мы сегодня должны с вами на что-то сориентироваться, чтобы не расшатываться, потому что у кого-то все благостно идет, и он такой в дзене, а у кого-то с утра уже случились форс-мажоры. У меня, например.
2: Карта для старта.
1: И если бы я не готовилась к нашим с вами встречам, то могла бы провалиться в минор и негатив. Но я вспомнила, что сегодня очень классный день, что вообще-то любые моменты, которые идут не по плану, они для чего-то даны. Ну, в общем, пофилософствовала, разобралась, все быстренько решила и уже все выровнялось. Поэтому я очень рада, что метафорическая ассоциативная колода всегда под рукой, немножко можно себя так вернуть в строй. Но это, безусловно, на любителя. Я же предлагаю тем, кому такой инструмент подходит, обязательно подписываться на наш инстаграм russianradio.cy, заходите в сторис, там мы всегда выкладываем эту карту, и вы можете к ней в любой момент вернуться, а также переслать друзьям, близким и лайкос прожать. Итак, выбирай, слушая только чувства. Вот такой сегодня у нас хэштег дня. Конечно, звучит очень классно, не всегда работает сразу, но если каждый день по чуть-чуть разбираться в том, что вы чувствуете относительно какого-то процесса, тогда эта условная внутренняя мышца будет наработана, крепка и всегда будет держать вашу опору. Ну что, russianradio.cy, заходите, смотрите и давайте послушаем Юлю Савичу с циклоном для того, чтобы все это зашлифовать красивой мелодией.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Прямо обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио «Кипр».
1: Ну, пообещать кому-то любовь – это, конечно, очень громко и очень ценно. Но главное – выполнить. Если у вас есть такой объект любви, сделайте ему приятное, напишите сообщение, а я с удовольствием зачитаю. 49-105-7. Также стол заказов открыт для поздравления по разным поводам. Рождения, крестины, именины и свадьбы тоже, да, и помолвки, и приглашение на мальчишники-девичники тоже, пожалуйста, если двери открыты. В общем, любой повод находите, а какие мы нашли с коллегами, сейчас озвучу, и, может быть, что-то вас вечерком сможет порадовать.
0: Держи повод.
1: Мы уже определились, что если у вас сегодня выделится полчасика, часочек другой свободный, то вы его посвятите не только себе, но и своему пространству, и таким образом можно будет отметить день осеннего равноденствия. Ну а дальше, день рождения Яндекса, если у кого-то колонка, не знаю, сотрите с нее пыль, например. День рождения жевательной резинки, той самой, которая каждому знакома. И не важно, что о ней говорят и развенчивают мифы или наоборот их придумывают, мы все равно жевали, жуем и, скорее всего, будем. Дело в том, что жвачки тысячи лет, самые древние жевательные смолы с отпечатками человеческих зубов, датируются примерно 9000 лет. Представляете, нашли их в Швеции. Еще факт, жвачка может быть полезна для зубов, если она без сахара, и вы не жуете более 20 минут, причем после еды. Это все помогает нейтрализовать кислоты, снижает риск кариеса, увеличивает слюноотделение. Это все помогает пищеварению. Но, конечно же, это не альтернатива зубной щетке. Это так, доп. Средство. Миф про 7 лет в желудке. Это все неправда. Если случайно проглотить жвачку, организм ее действительно практически не переварит, но она спокойненько себе выходит естественным путем, и 7 лет точно ждать не нужно. Современная жвачка, имейте в виду, может содержать как натуральную смолу, так и синтетическую основу. А в жвачках без сахара частенько используют ксилит, сорбит и другие подсластители. Мне нравится, что алтайская смолка – это то, что доктор прописал. Она действительно натуральна и ничего не содержит лишнего. Поэтому если у вас когда-то кто-то поедет на Алтай, попросите, пусть привезет. Вы уже знаете, кому маякнуть, в случае чего. Через годик, возможно, поеду, так что кому нужно, а кому нужно, обращайтесь. И будете говорить вот так вот, поели, заживали, I don't care. Ровно как и Эд Ширан и Джастин Бибер. Надеюсь, что если у Джастина хоть более-менее все выровнялось в личной жизни, там и карьера снова очередной виток возымеет и как девятый вал пойдет наверх, то Эду Ширану лучи поддержки, если вы еще не в курсе, у него сейчас довольно непростая полоса, связанная с его концертной деятельностью. Но в любом случае, мы, когда слушаем творчество любимых исполнителей, мы всегда отправляем им как бы благодарность такую внутреннюю, да, и любовь. А это их поддерживает, и пусть у каждого все сложится так, как он хочет.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
1: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Глаза раскрываются, когда лифта появляется.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Время раздавать подарки, время узнавать о каких-то специальных предложениях, которые могут сэкономить ваш бюджет, а еще подарить пользу, особенно если у вас есть малыши. Поэтому внимание, внимание, любители всяческих гонок за подарками.
0: На правах рекламы.
1: Любимый магазин evzin.com снова с приятными осенними теперь уже сюрпризами. До 5 октября включительно проходит акция. Промокод BABY26 дает дополнительную скидку 10% сверх уже действующих спецпредложений и сниженных цен. На все молочные смеси и детское питание, а также средства по уходу за детьми и младенцами таких линий, как HIP, Almiron, Милупа, Фрезидерм и Веледа. Экономьте до 35%. Просто используйте промокод во время оформления заказа, вводите его в спецокно. Главное, успевайте до 5 октября. Напомню, бесплатная доставка, условия акции, все исключения, а также детальные правила на сайте evzin.com. Но у меня сейчас есть подарок. Купон на 20 евро кому-то, кто разгадает сегодняшнюю загадку.
2: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: Странные и привлекательные. Будем разглядывать одну из певиц. Сразу вас немножко подвожу поближе на шажок к правильному ответу. С потрясающим вокалом, харизмой. И у меня такое впечатление, что у нее нет хейтеров. Ну, я не знаю, по крайней мере, я к ним не отношусь. Она бывала на Кипре, и вот три нюанса по поводу внешности. У нее очень много татуировок, о каких-то она заявляла впрямую, даже демонстрировала, рассказывала о своей любви к ним, какие-то держит в секрете и знает о них только она. Вторая – это постоянные эксперименты с волосами. Длина, цвет. Однажды певица даже сказала, что может захотеть волосы до талии, а потом на следующий день пойти сделать каре. И, кстати, она так делала. Ну и третье – она совершенно не скрывает, что обращается к косметологам. У нее есть опыт пластических вмешательств, таких не радикальных. И говорила об этом, заявляла, не стесняясь, говорит о том, что... Да, так тоже можно. Поэтому эта девушка вам известна 100%, а вот как ее зовут, напишите, пожалуйста, на 49-105-7. Не забудьте свое имя написать, так гораздо быстрее и приятнее общаться. Итак, пишите. 20 евро купон evzin.com уже ждет свою обладательницу или обладателя парня. Вы тоже активизируйтесь.
0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Давно так быстро мы не разыгрывали. Приз прямо сейчас уйдет в руки Киры, которая оказалась самой быстрой, самой точной. Кира, еще раз привет, вы уже в эфире.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Какой город вы представляете?
2: Город Рафа.
1: Привет Пафосу и нашему Сережке любимому. Скажите, пожалуйста, как вы так догадались, что это за барышня, которую я сегодня зашифровала? Татушки у нее, пластика, косметология, длинные или короткие волосы, очень яркая.
2: Если честно, на первых секундах я догадалась. Просто думаю, не успею дописать еще в дороге за рулем, но успела, ура.
1: Все сложилось? Ну, вы большая молодец. Ну, а теперь давайте раскроем имя. Кто это дива?
2: Анна Асти.
1: Совершенно верно. И я так полагаю, что вы, наверное, ее творчество любите, раз так догадались очень быстро.
2: Ну, есть такое.
1: Ну что, Кир, кому-то будут приветы?
2: Привет Лимассолу, Пафосу и, в общем, всему Кипру. Ну слушает что, русское радио.
1: Вам тогда и не только купон на 20 евро, а еще и классная песня «Преданный бывший», можно подпевать. А также пожелания от всей нашей команды «Ни жезла, ни гвоздя» и «Зеленой волны». Всем, кто за рулем, в лице Киры, большой вам привет. И пусть сегодня дороги будут прямыми, гладкими, без всяких препонов. Сегодня пару пробок собрали те, кто стояли рядом со мной вот в этом ужасе, который сегодня был утром. Поэтому отдельно хочу сказать, куда-нибудь в космос отправить. Пожалуйста, government, расширяйте дороги, делайте что-то с этим, потому что уже на следующий год гораздо больше будет машин, а улочки все те же для осликов.
0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Celebrity Gala представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
5: Билеты на Sold Out Ticketbox.
6: Самое обидное, это когда говоришь о чувствах, а тебя обвиняют в алкоголизме.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: Мои коллеги с портала «Лента Кипра» – просто информационные золотоискатели. Вот в этих огромных реках информации находят самое ценное, блестящее, интересное и приносят нам в таких красивых коробочках. Вот Костя Столяров уже с таким ящичком хороших новостей движется в направлении начала следующего часа.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. В этом выпуске: кипрский бизнес получит бесплатный доступ к искусственному интеллекту. Очистные сооружения Никосии частично перешли на солнечную энергию. Магазин брендовой одежды «Рандеву» обновил дисконтную программу. Теперь подробнее. Европейский хаб цифровых инноваций Кипра запускает более 50 услуг по внедрению искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса, большей частью бесплатно. Программу софинансирует Евросоюз. Компании смогут протестировать ИИ-решения, пройти обучение по европейскому регламенту и получить помощь в поиске инвесторов. Заявки принимаются онлайн. Подробности на сайте Лента Кипра. Двухобщинная станция очистки сточных вод в Никосии получила собственную солнечную электростанцию мощностью свыше 1000 киловатт. Проект стоимостью более 1,5 миллиона евро финансировал Евросоюз, а в строительстве участвовала Организация Объединенных Наций. Станция будет закрывать до 18% годовой потребности очистных сооружений в электроэнергии и сократит выбросы углекислого газа почти на 830 тонн в год. Объект работает на обе части города. Это пример успешного сотрудничества двух общин. Теперь при покупке брендовой одежды и обуви в магазине «Рандеву» вы сразу получаете максимальную скидку 25% на все следующие покупки. Нужно всего лишь присоединиться к программе лояльности «Privilege Club». Больше не нужно начинать с 10%, копить покупки и постепенно повышать скидку. Максимальные 25% становятся вашими сразу и остаются с вами постоянно. Всем действующим участникам «Privilege Club Рандеву» скидка автоматически увеличена до тех же 25%. Магазин «Рандеву» ждет вас в старом городе Лимассола, напротив парка «Молос», рядом со старым портом. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре. Море!

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый день, новый час, новые мы, и каждый раз можно отмечать себе какие-то маленькие или большие перемены. Но я по-прежнему здесь, в отличном настроении. Яна Соболева у пульта и готова все тот же стол заказов держать активным. Если у вас есть поводы, пишите 49-105-7. Если вдруг запомнили, как это было в прошлый раз, вам кто-то звонил из нас или вас поздравляли с помощью любимого радио. Помните, да, как было здорово, неожиданно, очень приятно, и 100% ушло в архивы вашей семейной личной истории. Можно повторять из года в год, можно делать это чуть ли не каждый день, главное, чтобы повод нашелся, а сегодня такой день, когда можно его поискать и где-то уже планировать заказывать столик у воды, у морюшка, сказать ему: «Море, привет!», а потом кого-нибудь позвать присоединиться или остаться самому, уединиться. Если есть такая возможность, хотя бы на несколько минут сегодня отключиться от дел, сообщений, рабочих чатов, бесконечных «надо», обязательно этим воспользуйтесь, ведь иногда лучший план на ближайшие 3 минуты – это послушать красивый трек, может быть, написать кому-то смс, сделать комплимент или вспомнить о том, что иногда очень полезно побыть чуть-чуть вне зоны доступа. Это город 312 открывает этот час.

0: интересно.
1: На днях мы отмечали День Хоббита. Ну, мы те, кто любят эту всю историю про Средиземье. А НАСА тут же подкидывает еще усиление. Нашли космический Мордор практически. Око огромное, большое, созвездие Улитка. И пока это все так далеко, данный Мордор нам ничем не угрожает. Кольцо никуда нести не нужно. А вот с другой стороны, откуда не ждали, приходят такие новости. Давайте-ка порассуждаем и подумаем, к чему нас готовят опять.
2: Ишница. На русском радио Кипр и Ишница.
1: Я, друзья, не нагнетаю, рассуждаю, просто хочу вашего тоже участия в этом всем, потому что возникают неоднозначные мысли. В России продают робота, который может писать текст обычной ручкой и имитировать человеческий почерк. Причем видео достаточно убедительное. Сразу понятно, что писал кто-то немножечко такой специфический, но, тем не менее, просто обычный рукописный текст. Все классно, но делает это машина. Управлять ей можно со смартфона. Продавцы заявляют поддержку русского языка и возможность воспроизводить индивидуальный почерк. Цена конкретной модели, ну, около, что это будет, 200 евро. И вот здесь начинаются интересные риски. Ну, во-первых, сразу приходит мысль, как насчет подделки подписей и документов. Если технология действительно позволяет достаточно убедительно копировать чей-то почерк, ведь ее же можно использовать не только для домашних заданий, например, да, и для имитации чужой подписи вполне себе при определенных обстоятельствах. Кстати, напомню, что подделка официальных документов – это, конечно, дело наказуемое, но сразу возникает вопрос, а если это широкий доступ таких машин, как будем-то с документами разбираться? Все, перестают они уже иметь такую ценность, как доказательство подлинности. Второй риск – утечка данных о почерке. Дело в том, чтобы создать копию своего почерка, системе нужен образец, ну или чужого. Поэтому здесь вопрос, где он хранится, передается ли на сервер, кто имеет к нему доступ. Ну и третье – обесценивание самого требования написать от руки. Например, работодателю, учителю, кому-либо другому юристу становится гораздо сложнее понять, действительно ли человек сам написал текст. То есть, конечно, проблема не в самом роботе, не в самом устройстве. Проблема в том, что рукописный текст перестает быть надежным доказательством того, кто его написал. И у меня единственный вопрос после всего вот этого рассуждения остается – для чего такая штука? Кому оно надо? И если у вас есть какие-то мысли и ответы, поделитесь. 49-105-7. Попробуем вместе разобраться, к чему все это идет.
2: Русское радио. I can hear you.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
6: Корпоратив. Либо на нем скучно, либо после него стыдно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Безукоризненный внешний вид – естественное желание человека в любом возрасте. Но особо переживают об этом подростки. Неудивительно, что возникает вопрос, со скольки лет можно делать лазерную эпиляцию и не повредит ли процедура здоровью молодого человека. Официально разрешается проводить лазерную эпиляцию нежелательных волос на теле по достижении совершеннолетия. Но рекомендация Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отмечает 14 лет при условии родительского или опекунского согласия. В салонах «Леди Эстетик» лазерная эпиляция подростков возможна. Современное оборудование безвредно. Важно лишь учесть, что в ряде случаев до периода стабилизации гормонального фона этот метод может попросту не принести результата. К тому же следует принимать во внимание структуру волоса. В это время он может быть недостаточно жестким, пушком, что также скажется на эффекте. Специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» рекомендуют начинать курсы лазерной эпиляции при наличии жесткого темного волоса, в случаях, когда волоски буквально сразу же прорезаются вновь, врастают и появляется раздражение кожи после бритья. Узнайте все о процедуре на сайте ladyesthetic.com.cy и запишите своего подростка на консультацию специалиста. Будьте красивы в любом возрасте.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
3: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com.
5: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
7: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, давно ли вы были в Греции? Если кто-то недавно приехал, и вы готовы подтвердить то, что сейчас я расскажу, то напишите, пожалуйста. Очень любопытно узнать детали из первых уст. Ну что, в Греции придумали новый способ бороться со стрессом. И немножечко по-другому теперь воспринимается фраза «похрючить». Дело в том, что сейчас предлагают плавать в море со свинюшками. Да-да, теперь, если вы приехали на отдых, и вам кажется, что обычные туристы достали, вот это утомили общением, своим претензиями, какими-то взглядами, пожалуйста, выбирайте компанию другую. На одном из курортов хрюшки спокойно тусят рядом с отдыхающими. Кстати, они даже устраивают совместные заплывы. Судя по всему, свиньи к этому относятся спокойненько. Никто ни им не кричит из серии «Это мой лежак». Никто не толкается, не брызгает, не включает музыку на всю бухту. Самое главное, никто не спрашивает «А вы тут надолго?». В общем, чистый антистресс. Лежишь себе в море, рядом хрюш проплывает. И такая мысль. Жизнь-то вообще прекрасная штука. Конечно, есть вопросик. Вы лечите стресс или хрюшки пытаются восстановиться после встречи с людьми? Но альтернатива, на мой взгляд, прекрасная бассейну и какому-нибудь маленькому водоемчику. Потому что, когда рядом плавает человек, можно раздражаться, напрягаться. А если рядом плавает хрюшка, то только и остается, что улыбаться да фотографировать.
0: Русское радио.

0: Легко, полезно, интересно.
1: И оно уже подходит к концу, потому что сегодняшняя моя смена завершается. Передаю эстафету своему коллеге Гоше Романову. Ну а завтра утром перцы будут не одни. Анна Кустова, энергетический архитектор. Не пропустите, с 8 до 9 расскажет о том, как важно подводить итоги года. Будем уже начинать готовиться к Новому году. Всем пока, Яна Соболева. Будьте красивы во всем.

0: Реклама на русском. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
4: Говорят, идеальных людей не бывает. Видимо, я не человек.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

только любимая. Слушайте лучшее.

0: Только лучше.
1: Русское радио Кипр.
2: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 15 часов.
4: Спонсор часа Пунин Групп.
5: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем бодрости и энергичного дня. Как сделать его таковым с помощью еды? Яна Соболева. Мы с вами живем в уникальном месте. Солнце, море, фрукты круглый год. Средиземноморская кухня считается одной из лучших в мире, так как содержит много зелени, овощей, морепродуктов и оливкового масла. По традиции зрелые черные плоды называют маслинами, а незрелые зеленые – оливками. Натуральные оливки – кладезь полезных веществ. В них есть практически все необходимые человеку микроэлементы и витамины А, С, Е, К, группа В, фолиевая кислота, натрий, кальций, калий, магний, железо, фосфор, медь, цинк, селен. Как вам? Оливки отлично сочетаются со всеми овощами, цитрусовыми, с мясом птицы и, конечно, с оливковым маслом. Последнее настолько прекрасно, что является универсальным средством на кухне и в косметичке. Актриса Сандра Буллок считает, что каждая женщина следит за своей фигурой. Сандра пользуется простой формулой. Если куда-то надо добавить майонез, замените его оливковым маслом. Если вы созрели до того, чтобы рассмотреть питание как философию, значит, вы 100% готовы к счастливому и долгому союзу с сервисом Milts Food. И на десерт лайфхак. Составьте список из 3 хобби, на которые у вас не всегда хватает времени. Свяжитесь с сервисом Milts Food в Instagram, делегируйте им вопрос закупки и приготовления еды, а сами займитесь тем, до чего не доходили руки. Наслаждайтесь жизнью, пока Milts Food заботится о вашем здоровье через организацию правильного питания.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин.

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
2: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
3: Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Я сказал ей, что хочу попробовать что-то новое в постели. Она показала мне, как менять пододеяльник.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Вот только решил начать жизнь с чистого листа, как на, появляются фотографии с новогоднего корпоратива.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске экзамен на знание Кипра будут проводить трижды в год. Эрозия берега Пафоса. Мэрия боится сдвига сроков. Кипр переведет часы 25 октября. Далее подробности. Экзамен на знание современной политической и общественной жизни Кипра теперь будут проводить три раза в год, а не два. Причина в том, что желающих его сдать стало больше. Об этом сообщила экзаменационная служба Министерства образования, пишет StockWatch. Экзамен нужен гражданам третьих стран, которые хотят получить статус долгосрочного резидента или подают на натурализацию. Следующая сессия пройдет в субботу, 21 ноября. Муниципалитет Герос-Кипу просит новую главу Министерства транспорта, коммуникации и работ подтвердить сроки проекта защиты побережья Пафоса и Герос-Кипу от эрозии. Работы охватят участок длиной около 4 километров от муниципальных пляжей до района отеля «Фаэтон». Здесь в последние годы фиксируют размыв берега и потерю пляжей. Обновленный план предусматривает 16 отдельно стоящих волнорезов. Они должны гасить энергию волн и удерживать песок. В ночь на воскресенье, 25 октября, Кипр вместе со всем Евросоюзом переходит на зимнее время. В 4 часа стрелки возвращаются на 3. Часы меняет лишь меньшинство стран мира, и число тех, кто отказался от этой практики, растет. В 2018-м Еврокомиссия предложила отменить перевод часов, но Совет ЕС свою позицию так и не согласовал. Вопрос завис. Сначала из-за пандемии, потом из-за того, что страны не договорились, какое время оставить постоянным. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 12. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Реклама на русском.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Подтихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
6: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
7: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
8: Большие деньги развращают, маленькие озлобляют. Хочу много-много-много средних денег.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Это послевкусие.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: начинаем.
1: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-30-30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
1: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: У женщин готовить что-то невкусное называется разнообразие.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Никос Христодулидис встретился с посланницей ООН Марией Ольгин. Водохранилище Пафоса полнее, чем год назад. Кипр может принять этап ралли вместо Саудовской Аравии. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис накануне встретился в Нью-Йорке с личной посланницей генсека ООН по кипрской проблеме Марией Анхелой Ольгин. Об этом сообщает издание Sigma Life. Встреча длилась около часа и прошла на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После встречи обе стороны назвали разговор хорошим и конструктивным. На вопрос журналиста Ольгин ответила, что продолжает работать над тем, чтобы в кипрской проблеме наметился прогресс. Водохранилище Пафоса сейчас заметно полнее, чем в это же время прошлого года. Об этом сообщает издание Sigma Life со ссылкой на Алексиуса Франгеску, инженера Департамента водного развития. Так, водохранилище Помос заполнено на 67,8%. Это лучший показатель среди крупных водохранилищ округа. Судя по нынешним данным, в ближайшие месяцы риска нехватки воды нет ни для водопровода, ни для полива. Но запасы все равно расходуют осторожно. Также большую роль играют опреснительные станции и очищенная вода. Туристический бизнес и работодатели Кипра предложили провести на острове этап чемпионата мира по ралли, который отменили в Саудовской Аравии. Гонка была запланирована на 12-15 ноября, но ее сняли из-за напряженной обстановки в регионе. Авторы письма напоминают, что Кипр уже успешно принимал этапы WRC, так что начинать с нуля не придется. Опыт и знания для организации есть. Кроме того, они называют остров безопасным и надежным направлением, способным принимать международные соревнования такого уровня. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 12. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Добрый вечер, друзья. Вот и среда. Да, как ваше состояние? Вот не знаю, магнитная буря это или какие-то молодые ветра дуют в сторону острова. Но как-то эта неделя, знаете, как в тумане проходит. Если знаете, что происходит, я жду ваших сообщений 49-105-7. Может, вы мне подскажете, что это вообще такое тут творится. Но говорят, что понедельник на самом деле самый трудный день. Но вопреки культурному мифу о вот каком-то тяжелом понедельнике, статистика на самом деле настроение демонстрирует совершенно другое. Вот я тут накопал такую информацию, что именно к середине недели эмоциональное состояние достигает спада. Так что будем вместе спасаться от этой напасти. Неделя вроде идет своим ходом, и хорошо. Я вообще заметил, что вечером как-то

образом всегда оказываешься возле моря. Кстати, если есть любители подводной ловли, особенно на крабов, мой вам совет – отправляйтесь к набережной Молоса. Я там таких огромных крабов наловил, надо вам сказать. И, я еще с детства вот помню, когда ездил в Симферополь, обожал это дело. Родители тоже возьмите на заметку, дети будут в восторге. Да и вы сами вечерком под хороший фильм «Под сваренных крабов». Ох, завидую же я вам. Короче, поводов отдохнуть бесконечное количество. Я вам с лихвой еще добавлю вечернего вайба. У микрофона Гоша Романов. Среда подводит итоги, а значит, большая часть недели позади. Куда она нас сегодня занесет, посмотрим. А поможем пока что и закончить красиво. Дом ждет. Поехали домой вместе.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Слушайте, кажется, мы не тем с вами занимаемся. Особенно на усатом, на этом мурчащем острове. Оказывается, существуют этакие специалисты по остеопатии для кошек. Котоправы, обзовем их так. Один сеанс у них может стоить до 100 евро, а некоторые специалисты зарабатывают до 10 тысяч евро в месяц. Вот объясните мне, что это такое? Я тоже так хочу. Им говорят, что делают иглоукалывание, различные какие-то процедуры, а где-то даже используют пиявок. Ну ладно, иголки, это я, скрипя зубами, понять могу. Но пиявки? Как? Как? Зачем? Что? Полный курс такого ухода может обойтись хозяину минимум в несколько сотен евро. В некоторых случаях до 500 евро может дойти. Да, и вот тут я, кстати, начинаю пересматривать свою жизнь. Потому что это работа мечты. Сидишь себе, гладишь кота по спине, говоришь, что у пациента зажата поясница, и получаешь за это немалые деньги. И, в принципе, кот-то не сможет пожаловаться на уровень услуг или сообщить хозяину, там, что в этот раз как-то массаж не очень-то и удался. Да, причем кот, скорее всего, даже не знает, зачем его сюда привели. Он просто хотел поспать себе в шкафу, побегать спокойно с пакетом на голове по дому. Так что ловите крутой стартап, особенно на Кипре, это вообще отдельная бизнес-идея. Время есть, но если все-таки реализуете эту идею, где меня искать, вы знаете. А я пойду ждать свою долю от бизнеса.

0: 24.
1: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
2: Вам приглашение. Книжному магазину «Много книг Лимассол» ровно год. 26 и 27 сентября ждем вас на семейный праздник. Встреча с поэтессой Верой Полосковой. Лекции искусствоведа Виктории Батуриной. Аквагрим, аниматоры, шоу мыльных пузырей. Мастер-классы для детей и взрослых. Расклады таро, диджей-сет на террасе. Музыка, фотозона и вечеринка, книжки и винишко. И только два дня. Скидка 20% на все.
3: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Интересно, не слишком ли я опережу события, если приду на первое свидание в фате?
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Как закалялся стайл.
1: Ох, и люблю я покопаться в старых сэмплах. И хип-хоп тоже люблю, вот прям как герой мема 2000-х, чувак, это рэпчик, действительно. И поэтому снова возвращаемся к хип-хопу, вернее, к его истокам. У нас был уже и Eminem, и Jay-Z, и пора вспомнить еще один очень такой заметный хит, и это Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come. You can't hide. Я думаю, что, знаете, в представлении они не нуждаются. Группа стала культовой, завоевала любовь миллионов, миллиардов, я бы даже сказал, благодаря своему уникальному смешению жанров, феноменальному вокалу, да, и сильному такому социальному посылу. В общем-то, полетели разбираться, потому что здесь аж два заимствования. Во-первых, название, как, в общем-то, и припев, был позаимствован из песни 68-го года «Ready or Not, Here I Come» группы Delphonic. Да, один в один причем. А вот музыкальная основа трека — это история известная. Ну, как и достаточно известная песня 87-го года ирландской романтической поп-дивы Энни, которая называется «Song of the Sandman». Давайте послушаем. Да, и вот этот сэмпл на протяжении всего трека звучит у Fugees. И вот уже конкретно с этим заимствованием был связан просто грандиознейший скандал. Энни не была в курсе, что Song of the Sandman будет использован в композиции Fugees. Ее менеджеры прямо вот, знаете, нот протеста целую написали менеджерам после того, как это все случилось. Там реально чувствуешь, что это чувство, будто, знаете, ты британский аристократ, и он пишет Сталину такую ноту протеста. Подобное грубое нарушение не терпимо. Я вот переводчиком пользовался, когда читал это письмо, доходило до грубости неимоверного уровня. Чем история закончилась, я не знаю, но, судя по всему, деньги все-таки Энни вернули. Но и тут я добавлю еще немножечко, потому что я очень люблю эту песню, да и, в принципе, как и саму группу. Да, как же они умеют смешивать вот эти и сэмплы старые, и добавить своего вокала. Но касаемо самого сэмпла Энни, напомню. Да, да, если к нему добавить бит от одной хип-хоп группы, честно говоря, не помню сейчас название, но давайте поставлю бит. Да, вот такой простенький луп, очень простой, то знаете, что мы получим? А сейчас зацените. Получается, что три поколения зацепило песней. Наверное, Энни ее написала в конце 80-х, Fugees такой большой хит уже в 90-х, а тут вы уже стопудово на своих школьных дискотеках, там, в начале нулевых, зажигали. Ну, как зажигали? Медлячки танцевали, такие зажигательные медлячки. Прям волной ностальгии накрыло. А вы вот присылайте свои музыкальные находки 49-105-7. Будем вместе с вами разбираться. Кто знает, может, именно в вашей любимой песне спрятан какой-то небольшой отрывок, звук, сэмпл, которому уже 40 или 50 лет, а мы даже об этом не знаем. Делитесь, жду ваших сообщений.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lidi Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lidi Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lidi Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Культурный код.
7: Да, сегодня как-то попроще. Электричество само приходит в наш дом, даже не задумываемся, откуда оно, что. Думать не надо, да, включил кнопку и все заработало. А вот раньше в кампусе люди просто ждали, пока горная вода сделает за них всю работу. Нашел я, в общем-то, историю старых водяных мельниц, ну как там. Я вам советовал понырять у камней Молоса, вот половить крабов, да. Там я как раз и узнал об этом месте. Правда, не в Лимассоле место находится. Кампус находится в Пафосском лесу среди гор и ручьев. Уже, да? Звучит, как будто место нужно посетить на выходные. И вот когда-то здесь работала водяная мельница. Схема была довольно проста. Вода из ручья направлялась к лесу. Вода крутила колесо. Колесо приводило в движение механизм мельницы. И все, дальше уже можно было молоть зерно. За нас, в принципе, делала всю работу вода. Причем вода здесь была практически бесплатной рабочей силой. Текла себе с гор, ну и текла, крутила механизм. В кампусе до сих пор можно увидеть следы старых мельниц. Рядом с ними сохранился и старый такой деревенский маслопресс. Говорят, что очень красиво. В общем-то, кампус, да, хорошее место для семейной поездки, я вам рекомендую. Ручей — это был практически сотрудник деревни. Пришел утром, потрудился, никому зарплату не попросил, знаете, и пошел дальше по своим водным делам. Да, ловим вайбы этого вечера вместе с... как раз-таки культурным котом, кампусом и новым треком от Hall of Flame, Iowa и Doze. Ловлю.

0: Понять и простить.
1: Ну что, зумеры, как ваши дела, а? Говорят, что зумеры сейчас начинают подсматривать за бумерами и как-то насыщаться, что ли, их прошлым, их жизнью. И пока одни спорят, почему молодежь все делает не так. Молодежь пытается всех могнуть, как это модно говорить, и отправляется на речные круизы. Тот самый отдых, который, ну, относительно недавно представлялся как такая панамка, экскурсия и мужчина лет 50, который знает пару присказок в момент пути, да, садится всегда назад, потому что он всегда за капитана. А теперь в эту сторону как-то все чаще смотрит молодежь. Это вполне реальный тренд, потому что круизные компании в этом году специально привлекают поколение зумеров, а молодым путешественникам все больше интересны какие-то самые спокойные маршруты, деревни, местная еда, возможность просто не нестись куда-то, сломя голову с утра до ночи. Кипр, я думаю, им бы отлично подошел. И вот тут становится понятно, в принципе, как устроены зумеры. Им вообще нравится брать вот эти старые вещи, да, внезапно делать их совершенно модными. Не потому, что раньше было лучше, хотя тут мы тоже промолчим, мы все прекрасно понимаем, лучший враг хорошего. Просто если вещь прикольная, ну какая разница, кто и когда ее придумал? Речной круиз — это тоже контент. А вот для девчонок-то вообще эстетичное такое путешествие. Короче говоря, зумеры добрались до круизов. Бумеры теперь сидят, ждут, я думаю, молча, когда же все-таки молодежь откроет для себя дачу, рассаду и копание в грядках. Потому что когда-то до них тоже дойдет, что это волшебно.
0: Все будет.

0: по дороге домой.
1: Ну что, первый час нашего пути домой уже позади. Если вы только что, вот прям в эту секундочку к нам присоединились, ничего страшного, вы еще успеете на самое вкусненькое. А если были с нами с самого начала, то кул, подключайтесь к темам. Впереди много всего интересного. Пишите свои сообщения 49-105-7. Вечер продолжается. И сейчас самое время немного обновить картину происходящего на острове, ведь к микрофону восходит ясно солнце на станции. Саша Данилов, человек, который умеет собрать абсолютно все кипрские новости так, чтобы после них ты хотя бы понимал, что вообще происходит вокруг тебя, а иногда еще и начинал понимать, что происходит с тобой лично. Сегодня, например, Саша расскажет про экзамен на знание Кипра. Да, его теперь будут проводить 3 раза в год, то есть просто знать, где ты живешь, уже недостаточно. Все, нужно официально подтверждать все это. Я уже представляю, какой это экзамен будет там. Назовите 5 деревень, где вы ни разу не были. Вот поэтому слушайте культурного кота. Отлично сдадите экзамены. Еще поговорим про пафос, эрозию побережья. Мэрия переживает, что сроки работы могут сдвинуться. Ну и третья новость. 25 октября Кипр снова переведет часы. Да, скоро нас ждет тот самый день, когда можно совершенно законно сказать: я сегодня поспал на часик побольше. И никто, в принципе, не имеет права вас осуждать, хотя организм с этим не согласится. В общем-то, Саш все расскажет поподробнее. А я на этом с вами прощаюсь до следующего часа. Продолжайте свою дорогу, не спешите никуда, а то успеете. Саш Данилов, тебе привет и передаю тебе слово.
2: Реклама на русском.
3: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
4: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
5: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре под Тихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
6: Один адрес, 1000 незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison. 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
7: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
8: Характер у меня уравновешенный.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушает страна. Может, я была тебе посланием. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 18 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске экзамен на знание Кипра будут проводить трижды в год. Эрозия берега Пафоса. Мэрия боится сдвига сроков. Кипр переведет часы 25 октября. Далее подробностей. Экзамен на знание современной политической и общественной жизни Кипра теперь будут проводить три раза в год, а не два. Причина в том, что желающих его сдать стало больше. Об этом сообщила экзаменационная служба Министерства образования, пишет StockWatch. Экзамен нужен гражданам третьих стран, которые хотят получить статус долгосрочного резидента или подают на натурализацию. Следующая сессия пройдет в субботу, 21 ноября. Муниципалитет Герос-Кипу просит новую главу Министерства транспорта, коммуникации и работ подтвердить сроки проекта защиты побережья Пафоса и Герос-Кипу от эрозии. Работы охватят участок длиной около 4 километров от муниципальных пляжей до района отеля «Фаэтон». Здесь в последние годы фиксируют размыв берега и потерю пляжей. Обновленный план предусматривает 16 отдельно стоящих волнорезов. Они должны гасить энергию волн и удерживать песок. В ночь на воскресенье, 25 октября, Кипр вместе со всем Евросоюзом переходит на зимнее время. В 4 часа стрелки возвращаются на 3. Часы меняет лишь меньшинство стран мира, и число тех, кто отказался от этой практики, растет. В 2018-м Еврокомиссия предложила отменить перевод часов, но Совет ЕС свою позицию так и не согласовал. Вопрос завис. Сначала из-за пандемии, потом из-за того, что страны не договорились, какое время оставить постоянным. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 12. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Мы продолжаем возвращаться в наше жилище. А пока вы едете, отвозя детей в студию, на факультативы или наоборот, забирайте их обратно поближе к себе, я поделюсь таким небольшим спойлером. Ведь сегодня в рубрике «В теме» расскажу вам про такую, знаете, очень крутую новинку от Pixar. Всей семьей можно вечерком абстрагироваться от тяжелых будней, побыть детьми, глядя на очередное творение этой прекрасной студии. Так вот, что я вам скажу. Люди, пожалуйста, не забывайте быть детьми. Не в смысле, конечно, устраивать дома там погром какой-то, хотя это тоже полезно, потом говорить, что это творческий беспорядок. Просто делать что-нибудь, вот что хочется. Увидели вечером мороженое, покушайте его, возьмите, почему нет. Захотелось пройтись без всякой цели, пошли. Захотелось смеяться над какой-нибудь ерундой, посмейтесь. Честно говоря, эта система лучше всего справляется с выгоранием. Да, меня зовут Гоша Романов. Мы с вами как раз-таки движемся по дороге домой. Второй час продолжается, не спешим. У нас еще вечер впереди, целый вечер вместе.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Заметили такую тенденцию? Ни дня вообще без новостей из мира AI. Вот 21 век на дворе, все-таки ничего ты с этим не поделаешь. Но и в Финляндии мэр небольшого муниципалитета решила немного обновить местную бюрократию. И вот часть работы чиновников передала кому? Конечно же, ИИ-агентам. Теперь нейросети помогают готовить проекты решений, проверять договоры, собирать, в принципе, документы для различных конкурсов. Самое забавное, что, судя по словам главы муниципалитета, некоторые задачи, на которые раньше уходили недели, с помощью ИИшки удалось сделать буквально за один день. Ну, это как бы здорово, но при этом людей полностью не убирают, конечно. Муниципалитет все равно работает с небольшой командой специалистов. Я думаю, что это контроль качества, знаете, вот над этой ИИшкой как раз-таки. А вот AI-помощника используют непосредственно как помощника. Здорово, замечательно. Но тенденция действительно интересная, потому что раньше как было? Вот все это могло превратиться в такой простой вопрос в 3 недели переписки. Ты все ждал, ходил, постоянно какие-то вопросы делал, да? А теперь появляется шанс, что 3 недели переписки превратятся в 1 запрос нейросетки. Ну, куда дальше? Дальше, я думаю, будет единая сеть для ИИ-системы, где будут абсолютно все сферы для пользователей. Ты все там сможешь сделать, и зарегистрировать, и заказать что-то. Да, а вот, кстати, смотрю сейчас на экран, представьте, как совпало прикольно. После винтаж, немного рекламы, нас ждет немного рекламы. Вот такой вот каламбур. Нужно загадать желание. Вот это действие ИИшка пока у нас не забрала. И хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Есть повод для праздника?
4: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
3: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
4: А если хочется чего-то особенного?
3: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
4: Звучит красиво.
3: Празднично.
4: Незабываемо.
3: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
4: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
6: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
7: Нашел хорошее место в жизни? Паркуйся.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: самые интересные премьеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Вот вам немного хороших новостей для тех, кто считает, что после работы человеку положено не думать о работе, а смотреть мультики. Тем более, я обещал вам рассказать про новинки от Pixar. Ловите, в общем-то, путеводитель по творениям от прыгающей лампы. Вот что нас ждет в ближайшие несколько лет, прям так, знаете, конкретно и насыщенно. Я ожидал, вот, честно говоря, увидеть такие очередные продолжения знакомых историй, они тоже там будут. А там, оказывается, кошачья мафия в Венеции, рынок какой-то для призраков и третья суперсемейка. Круто! Первым, конечно же, выйдет картина «Гато». Главный герой — это такой черный уличный кот Нерон, который живет в Венеции и работает на местного кошачьего мафиози. Да, вы все правильно услышали — кошачьего мафиози. Наверняка у него будет такая розочка в нагрудном кармане красная, а на руках, наверное, сидит крестный отец. Не знаю, что там будет. Дальше Pixar вообще решила зайти на территорию, куда раньше особенно не заходила. «Призрачный рынок», так называется мультфильм, про место на северном побережье Охау, где находится маленькое кафе-рынок для заблудших душ. Они застряли между жизнью и не жизнью и приходят туда за едой, которую любили при жизни. Слушайте, интересная задумка. Как будет реализация этой задумки? Остается только ждать. Премьера будет в марте 2028 года. Ждать, в общем-то, и ждать. Следующий релиз — это «Суперсемейка 3». Да, здесь Pixar наконец-то дает детям суперсемейки выйти на первый план. Говорят, что именно они будут главными героями этой истории. В 28-м году также мы ждем суперсемейку. В 29-м году мы отправляемся в мир Коко, будет Коко 2. Мигель там уже подросток и снова попадает в страну мертвых. Премьера в ноябре. А вот самое интересное, что я вот вычитал, Pixar подтвердила, что работает над корпорацией «Монстров 3». Пока вообще без подробностей, но уверен, что многие ждут этого мультфильма. Интересная штука, что студия делает свой еще и первый полнометражный мюзикл. Вот это мне интересно, потому что Pixar умеет заставить нас плакать из-за истории игрушек, да, из-за робота какого-то, старика с воздушными шарами, кусочка сыра. Теперь они решили сделать то же самое, но чтобы персонажи еще и пели. В общем, ближайшие годы у Pixar выглядят довольно насыщенно, и лично я теперь хочу увидеть две вещи. Это как кошачий мафиози решает все эти вопросы в Венеции и как изменился Майк Вазовски.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: дороге домой на русском радио Кипр.
1: Приятно, что даже самые обыкновенные новости, даже про мультики, дают такой хороший отклик внутри души. Ко мне прилетело сообщение такое: слушайте, я как-то вообще не следила за новостями, думала, что второй части «Корпорации монстров» нет. А ведь когда-то это был любимый мультик моей дочки. Теперь даже интересно посмотреть, что там придумали спустя столько лет. Да, да, вот так и узнаешь новости через много-много лет. А что, у него уже и вторая часть есть, вот скоро и третья будет. Причем самое интересное, дети давно уже выросли, а «Корпорация монстров» все равно осталась где-то в семейной памяти. Тот Салли, этот Майк Вазовский, шарик этот веселый. Мы их помним, даже если сами уже забыли, куда положили очки. В общем-то, да. Иногда очень приятно слушать вот какие-то такие новости и случайно вернуться к тому, что когда-то смотрели вместе с детьми, особенно если ребенок уже давно вырос, а ты включаешь мультик и понимаешь, да, все еще помню эту песню.

0: Я.
1: Реклама на русском.
2: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цвирко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Celebrity Gala представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
4: Билеты на Sold Out Ticketbox.
5: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку я купил на январь.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
7: Новая песня на русском.

0: кэшбэк туда. Оп!
1: А помните домашний телефон, а? Мне кажется, сейчас зумеры и альфы такие, что? Какой телефон? Как домашний? Это что значит? Да-да, тот самый, который стоял где-нибудь в прихожей. Сейчас, конечно, он не нужен, у всех мобилки есть. А вот как же было раньше круто. Звонишь кому-нибудь, берешь трубку, и тут из какой-нибудь комнаты: «А кто звонил?» Тебе крик доносится, а ты таким голосом, будто работаешь в спецслужбах. Никто не звонил. Я как сейчас помню, вот узнал как-то номер домашнего одной девчонки, с которой познакомился во дворе. Естественно, звонишь ей впервые, набираешь номер, сердце колотится, берешь трубку, а там вот мама отвечает. И тут, это, знаете, минута молчания. Хотя, наверное, первая мысль: хорошо, что папа не взял. Начинается вот такой бег с препятствиями. «Здравствуйте, а можно Машу к телефону?» А вам ответ от мамы: «А Маша вам кто?» Все, думаешь, а действительно, кто? А еще, помните, действительно знали номера телефонов наизусть. Сейчас свой номер многие не помнят, а тут нужно было целую коллекцию в голове держать. Ну, конечно, не потому, что мы были гениями, тут и не поспоришь. Просто записать было особо некуда. Если человек не отвечал на домашний, все, какие там сообщения, проверить геолокацию — ничего такого не было. Ты просто звонил еще раз через парочку минут. Мы тогда могли, я помню, часами разговаривать по этому телефону, просто сидеть с трубкой, наматывать этот провод на палец, обсуждать какую-то абсолютную ерунду. А если разговор был слишком личный, ну, я уходил в другую комнату. Один раз даже в шкаф залез. Что я там обсуждал, я не помню, но явно что-то сверхконфиденциальное. Правда, провод обычно оставался где-то в прихожей. Да, здоровское время было. У меня один вот вопрос: а минусы будут? И, конечно же, нет. Их и нету. Пишите свои моменты, которые вам запомнились как раз-таки с телефоном, или моменты, по которым хочется немного поностальгировать. 4 9 105 7. Back to туда. Отправляемся назад в прошлое.

0: это время. Это время сейчас. Нужно немного убавить скорость. Это вечерняя переключка. Наши с вами несколько минут, чтобы перестроиться с рабочего дня на вечер. Переводим себя из режима «надо» в режим «можно». Никуда не торопимся. Почувствуйте вес вашего тела, опору под собой и ничего не меняйте. Просто заметьте это. А теперь мягко отпустите челюсть вниз. Пусть лицо станет спокойным. Не надо стараться. А теперь заметьте свой вдох. Не меняйте его. Пусть он будет легким. Вдох и выдох. И мы опять играем в любимых. Если сегодня было что-то неприятное, не возвращайтесь туда. Оно уже произошло. Сейчас есть только вы. Вечер, дорога и ваше время. Постепенно вечер становится тише. Оставим это ощущение с вами до самого дома. У микрофона Гоша Романов, и мне тоже пора домой. А дальше вас ждет «Глянец», «Сделано со вкусом» с Яной Соболевой и Саша Данилов. А мы с вами услышимся завтра. Хорошего вечера, спокойной дороги. Пока-пока.
1: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции. Дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей. Дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре под Тихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
7: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры воют только в полоску.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Никос Христодулидис встретился с посланницей ООН Марией Ольгин. На пляже Епископи поставят 3 автомата для тары. Кипр может принять этап ралли вместо Саудовской Аравии. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис накануне встретился в Нью-Йорке с личной посланницей генсека ООН по кипрской проблеме Марией Анхелой Ольгин. Об этом сообщает издание Sigma Life. Встреча длилась около часа и прошла на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После встречи обе стороны назвали разговор хорошим и конструктивным. На вопрос журналиста Ольгин ответила, что продолжает работать над тем, чтобы в кипрской проблеме наметился прогресс. Муниципалитет Курион планирует установить 3 автомата для приема пустой тары в прибрежной части муниципального округа Епископи под Лимассолом. Тендер оценен в 75 тысяч евро без НДС. Сейчас рассматривают 2 заявки, сообщает издание Лемисос Блок. Автоматы должны принимать пластиковые бутылки ПЭТ объемом до 3 литров, металлические банки до 1 литра и стеклянные бутылки. Тары будут распознавать по штрих-коду, который считывается под любым углом, по форме, через камеру и по весу. Туристический бизнес и работодатели Кипра предложили провести на острове этап чемпионата мира по ралли, который отменили в Саудовской Аравии. Гонка была запланирована на 12-15 ноября, но ее сняли из-за напряженной обстановки в регионе. Авторы письма напоминают, что Кипр уже успешно принимал этапы WRC, так что начинать с нуля не придется. Опыт и знания для организации есть. Кроме того, они называют остров безопасным и надежным направлением, способным принимать международные соревнования такого уровня. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 12. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Безукоризненный внешний вид, естественное желание человека.

0: человека в любом возрасте. Но особо переживают об этом подростки. Неудивительно, что возникает вопрос, со скольки лет можно делать лазерную эпиляцию и не повредит ли процедура здоровья молодого человека. Официально разрешается проводить лазерную эпиляцию нежелательных волос на теле по достижении совершеннолетия. Но рекомендация Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отмечает 14 лет при условии родительского или опекунского согласия. В салонах Lady Aesthetic лазерная эпиляция подростков возможна. Современное оборудование безвредно. Важно лишь учесть, что в ряде случаев до периода стабилизации гормонального фона этот метод может попросту не принести результата. К тому же следует принимать во внимание структуру волоса. В это время он может быть недостаточно жестким, пушком, что также скажется на эффекте. Специалисты лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic рекомендуют начинать курсы лазерной эпиляции при наличии жесткого темного волоса в случаях, когда волоски буквально сразу же прорезаются вновь, врастают и появляется раздражение кожи после бритья. Узнайте все о процедуре на сайте ladyaesthetic.com.cy и запишите своего подростка на консультацию специалиста. Будьте красивы в любом возрасте.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
0: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
2: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
5: Я был женат 2 раза. Оба раза неудачно. Первая жена от меня ушла, а вторая – нет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Русское радио.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Сегодня получил новое место в компании. Ну как получил? Мой стол немного передвинули.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Мне ж много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем бодрости и энергичного дня. Как сделать его таковым с помощью еды? Яна Соболева. Мы с вами живем в уникальном месте. Солнце, море, фрукты круглый год. Средиземноморская кухня считается одной из лучших в мире, так как содержит много зелени, овощей, морепродуктов и оливкового масла. По традиции зрелые черные плоды называют маслинами, а незрелые зеленые – оливками. Натуральные оливки – кладезь полезных веществ. В них есть практически все необходимые человеку микроэлементы и витамины А, С, Е, К, группа В, фолиевая кислота, натрий, кальций, калий, магний, железо, фосфор, медь, цинк, селен. Как вам? Оливки отлично сочетаются со всеми овощами, цитрусовыми, с мясом птицы и, конечно, с оливковым маслом. Последнее настолько прекрасно, что является универсальным средством на кухне и в косметичке. Актриса Сандра Буллок считает, что каждая женщина следит за своей фигурой. Сандра пользуется простой формулой. Если куда-то надо добавить майонез, замените его оливковым маслом. Если вы созрели до того, чтобы рассмотреть питание как философию, значит, вы 100% готовы к счастливому и долгому союзу с сервисом Milz Food. И на десерт лайфхак. Составьте список из 3 хобби, на которые у вас не всегда хватает времени. Свяжитесь с сервисом Milz Food в Instagram, делегируйте им вопрос закупки и приготовления еды, а сами займитесь тем, до чего не доходили руки. Наслаждайтесь жизнью, пока Milz Food заботится о вашем здоровье через организацию правильного питания.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Померил давление. Не подошло.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.
6: Нет

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь, а может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: пусти.
1: Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
2: Все будет хорошо.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
7: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.